ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

соседа. От всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: когда душа поет.
1: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.
2: Проведу по коже рукой, по губам губами гульну. Я тебя запомню такой,

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: 30 минутки нам гарною пісню.
1: Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете Казак FM. Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего.

0: FM. Когда душа поет.
1: Как смогла ты подумать, не знаю, что тебя на кого-то меняю, что

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ к этому часу. Казаку стало известно, кому назначат новое семейное пособие, где проходит практику будущие севастопольские медсестры и чем удивят гостей в старинном замке на Салгире. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. С 1 июня работающие родители в Крыму смогут оформить новую ежегодную выплату на детей. Пособие полагается семьям с двумя и более детьми, чей средний душевой доход не превышает 1,5-кратного размера прожиточного минимума. Главное условие для получения выплаты – наличие официального заработка и своевременная уплата подоходного налога. Как пояснили в социальном фонде, размер компенсации рассчитают индивидуально в зависимости от суммы уплаченного налога. Подать заявление можно будет до 1 октября через портал госуслуги в МФЦ или клиентской службе фонда. Более 400 студентов Севастопольского медколледжа имени Жени Дерюгиной готовятся к выпуску и началу работы в городских больницах. Почти 300 из них – будущие медсестры. Сейчас девушки активно проходят преддипломную практику. Например, в отделении патологии новорожденных 5-й горбольницы они учатся ухаживать за недоношенными малышами весом от 500 граммов, готовить индивидуальные смеси. Многие выпускники учатся по целевому договору и уже знают, в какие именно стационары, мобильные бригады и роддомы дома отправиться работать. Старинная усадьба Кеслеров-Ферсмана, известная как замок на Салгире под Симферополем, приглашает гостей на праздник прощания с весной. Мероприятие пройдет 24 мая. Посетителей ждет презентация графической выставки крымской художницы Евгении Булавинцевой, посвященная весне и красоте цветов. На творческой встрече можно будет узнать о необычном стиле мастера и поучаствовать в розыгрыше одной из ее картин. Кроме того, любители истории ждут две увлекательные лекции о жизни и военных подвигах генерала от кавалерии Егора Гельфрейха и непростой судьбе его имения под Ялтой. На этом все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове пасмурно, ожидаются дожди. В Симферополе до 22 градусов. В Бахчисарае воздух прогреется до 24. В Евпатории термометры покажут 22 выше нуля. На градус ниже ожидается в Керчи. В Ялте и Феодосии синоптики прогнозируют плюс 20. На градус ниже в Алуште. В Севастополе 20 градусов тепла. Пройдет слабый дождь. Привет отправляем в село Оленевка Черноморского района. У вас ожидается до 22 градусов и понадобятся зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: Кубань. Доброе утро, мир! С вами Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина и наше утреннее шоу.
1: Доброе утро! Слушай, мы еще даже не успели сказать ничего в эфире, а у нас полетели сообщения. Добренького утречка желает нам станица Анастасиевская. Татьяна пишет: доброго утречка, любимый казачок, прекрасные ведущие, удачного денька вам!
0: Сургут присоединяется, Александр!
1: Сургут, Александр, доброе утро!
0: Этому теплому городу мы тоже шлем из сердца Краснодара приветы. И пускай у вас тоже сегодня день будет замечательный.
1: А еще прилетел, слушай, Людмила, доброе утро. Усть-Лабинск нам пишет, желают нам много-много всего хорошего в среду. Слушайте.
0: Давайте продолжайте эту эстафету. По-моему, среда — самое время, знаете, такого второго дыхания, открытия.
1: Мы даже сегодня не успели сделать наш спор, кто же первый нам напишет. Ну, давай поговорим, что у нас тут сегодня будет интересного с тобой.
0: Так, ну сегодня у нас, как всегда, будут розыгрыши призов и подарков, поэтому следите за нашим эфиром, и как только мы объявляем, что разыгрываем, напоминаем, наш номер телефона плюс 7-928-401-2020, вы звоните и еще с подарками уходите.
1: А еще и у нас сегодня будет розыгрыш билетов, давай тоже так, немножечко скажем об этом, совсем маленькую малость.
0: Приоткроем такую тайну, что у нас сегодня не только двуногие будут в эфире, да. После 9 часов, если вы присоединитесь к нашей видеотрансляции, это можно будет сделать на площадке нашего сайта kazakh.fm, либо в ВК, там очень удобно, вы увидите потрясающую собаку, немецкий дог огромный, но который приведет с собой
1: хозяйку.
0: Ну, по-другому никак. Вот, мы сегодня... Давайте поговорим о такой доброй теме. Вообще, как в вашей жизни появились животные, домашние животные? Потому что, ну, наверняка, вот вы сейчас утро начинаете, и рядом с кем-то пробегает котик, да? Вот так вот гладит, да? У кого-то мощные, большие собаки, такие чихуахуа сидят тоже, вот. Либо мопсики. В общем, нам тоже интересно. И давайте поделитесь этим позитивом. Хотим ваших фотографий
1: на номер телефона плюс 7-928-401-2.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.

0: вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. О, Мартин. Убирай 120-391-24-93. 142-455. Московская область. Накинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
1: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
2: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3 и 2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Алло, Михалыч, трактор сломался. Похоже, топливный насос полетел. Срочно нужны запчасти. Ищи по-бырому. Посевная встала.
4: Петрович, понял тебя. Ща метнусь в Гринар за насосом. Начинай разбирать.
5: Marketplace запчастей Гринар.ру. 150 тысяч товаров. Бесплатная доставка по России. Удобно, точно и в срок.
6: Счастливый взгляд.
7: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд».
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: В магазинах «Победа». Котлеты аппетитные «Гастрошеф». 249,90 за килограмм.
10: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
11: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
12: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в Адыгейске, Кореновске, Кропоткине, Тихорецке, Ейске, Апшеронске, Белореченске, Туапсе и Джубге. Звоните 8-952-81-11-888. 8-952-81-11-888.
13: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
14: Тогда важно, где проект собираете.
13: И где?
14: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
13: То есть можно собрать весь проект сразу?
14: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
15: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон

0: Доброе утро, дорогие друзья. 7 часов 19 минут. Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина в эфире радиостанции «Казак-ФМ».
1: Доброе утро. Знаете, говорят, что дом – это не место, а состояние души. И часто это состояние нам дарят они, наши хвостатые, усатые, верные друзья.
0: Сегодня мы хотим поговорить с вами, наши любимые слушатели, о чуде, о том самом моменте, когда в вашей жизни появилось животное. Вот у меня кот, которого принесли дети. Вот так случилось, что дочка долго просила, и вышли, а прям под автомобилем сидел маленький котенок, ну, который сейчас уже такой достаточно наглый кот. И вот как бы я ни относился к, ну, я же родом из такой большой станицы, где, ну, у животных свое место, здесь в городе свое место, и получается, что все-таки я начинаю понимать, что с котиком-то в доме как-то уютнее, как-то интереснее.
1: Это приходит. Ходит к тебе, что-то там мурчит.
0: Ну, что-то мурчит, да, рассказывает. И вообще я ему могу что-то рассказать. И вообще как-то он так очень органично
1: в нашей
0: жизни.
1: И вы друг другу жалуетесь на детей, да?
0: Ну, так и есть. А еще он с детьми играет, и это тоже забавно наблюдать. В общем, это как-то приводит к счастью. Когда в доме, помимо людей, еще есть домашние животные. Это
1: я
0: очень
1: согласна.
0: Здорово.
1: Я с тобой согласна.
0: Юль, ну, рассказывай про своего четвероногого.
1: На самом деле, собака – это была моя мечта. Я очень давно хотела такую собаку, но все время у меня, я все время откладывала, потому что то ребенок маленький, то места мало, то времени нет ухаживать. Ну и в общем все откладывала, а сама делилась этими эмоциями со своей сестрой, что мне так бы хотелось собаку. Она увидела, что я как-то листаю объявления. В общем, не знаю, как это случилось, но в общем в прошлом году она мне на день рождения подарила, и ты просто не представляешь, какой у меня был шок, потому что как будто бы мне очень так хотелось, но я была так не готова. Но я сейчас очень рада, что она у меня есть. Это маленькая мопсятина, как называет ее сын. Вот, потому что действительно она дарит радость, хоть и грызет мебель.
0: Родные наши, уверен, что у каждого из вас есть какая-то трогательная история, интересная история. Давайте сегодня делиться. В эту среду по номеру 928-401-2020 присылайте свои истории.
1: Присылайте фотографии нам в чат. Давайте сегодня вот эту атмосферу добра и уюта вы нам покажете. В нашем мессенджере Макс, номер телефона +7 928 401 2.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Папа! Пап! А кто это за мной ходит?
3: Где? Не вижу никого.
0: Вот же, смотри! Черная такая, с хвостиками. Я от нее бегу, а она не отстает.
3: А, так это же твоя тень, Нина.
0: Тень? А что такое тень?
3: Тень – это место, где нет света. Свет не может пройти сквозь все предметы, которые встречаются на его пути. Когда солнце освещает тебя, твое тело задерживает часть лучей, а другие лучи проходят мимо и доходят до земли. А там, где ты мешаешь солнечным лучам, получается вот такое темное очертание – твоя тень. Поэтому по форме она похожа на тебя. Ну-ка, помаши рукой.
0: Привет, тень! Ой, и правда, прям как я делает.
3: Да, и в солнечные дни ходит вместе с тобой.
0: Прям везде-везде?
3: Ага, везде и всюду. А еще направление и длина теней изменяются в течение дня. Самая короткая тень отбрасывается одним и тем же предметом в полдень, более длинные – утром и вечером. Чем ниже солнце над горизонтом, тем длиннее тень. Кроме того, по направлению теней можно понять, где какая сторона света. В полдень солнце светит с юга, утром с востока, а вечером с запада.
0: Значит, в магазине? Теперь ты будешь мне два мороженых покупать.
3: Это еще почему?
0: Потому что тени тоже любят мороженое, папочка.
3: Ну ты и хитрюга, Нина.

0: утро, доброе, друзья, товарищи. Вы готовы к порции удивительных фактов и личных откровений? С вами сегодня Юлия Кирюшина.
1: И Андрей Мартынев. Так, Юля, а ты знала, что кошки могут издавать около 100 различных звуков? Да, вот если послушать, и ученые тоже, установив приборы, это выяснили. А еще собака понимает до 250 слов и жестов. Это тоже, вот по мнению ученых, но мне кажется, что некоторые люди меньше понимают.
0: Ты знаешь, но никакие факты не расскажут о животном лучше, чем история его появления в доме.
1: Ну да, именно сегодня мы запускаем такую мини-рубрику «Как я тебя встретил». Вот, и мы с Юлей честно уже признались и будем признаваться, что наши питомцы захватили власть в наших домах, и так оно и есть. Наверняка вы тоже работаете на своих котов, собак, рыбок, хомяков и других.
0: Такое чувство, как будто это мы у них живем, а не они у нас. А давайте попробуем рассказать свою историю. Знаешь, такая 30 секунд без слов. Милый и пушистый.
1: Да?
0: Да, вот слабо?
1: Не слабо. Однажды случилось так, что мой отец принес с озера зимой замерзающего лебедя. Вот. И он жил у нас, Гоша, целую зиму. Мы его, ну, он ослабленный был, он не улетел со всеми и превратился в такого любимца семьи. По весне, как он окреп, выпустили его, все, улетел замечательно. Вот тоже
0: вот
1: можно,
0: можно
1: считать, что у меня был лебедь как домашнее
0: ручной?
1: Животное? Достаточно ручной. Ну, то есть руки он кусал знатно.
0: Дорогие наши радиослушатели, сегодня мы говорим о том, что греет вашу душу. Даже, знаете, вот так вот, если котик лег на груди, голову положил, мурчит. Вот мы хотим сегодня поговорить именно о том, как в вашей жизни появилось домашнее животное. Ведь есть, ну, знаешь, так говорят, что животное просто так в жизнь человека не приходит. Значит, есть люди, которым не хватает какой-то ласки, кого-то внимания, или наоборот, чтобы угомонить свой пыл. То есть животные просто так в жизнь нашу не приходят. Поэтому я надеюсь, что наши радиослушатели расскажут сегодня, как же появились их домашние животные в их жизни. И вы это можете сделать по номеру телефона.
1: +7 928 401 2020. Ну а мы для поднятия настроения будем скоро разыгрывать билет. Вы прямо сейчас можете брать, звонить, опять же, по этому номеру 8-928-401-2020. Пускай совместно мы это утро сделаем. Ну, потрясающе.
2: Алло, село!
3: Эх, Люба, братцы, стой, Дрив.

0: Ратулечки наши, красотулечки наши, говорим доброе утро. Вы на волне Казак ФМ. Это Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина и...
1: Доброе утро.
0: И наша рубрика.
2: Послесловица.
0: Так, у нас есть звонок. Наталья... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
1: Наталья. Отпишите, пожалуйста, приемник.
3: Да-да-да.
0: Доброе утро, Наталья. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
0: Так, Новороссийск было раньше всех. Город-герой. Мы приветствуем Краснодар с вами. Наталья, перед тем, как мы начнем играть, расскажите, пожалуйста, раз уж мы о животных говорим сегодня, домашних, кто в вашей семье живет, с кем вы счастливы?
3: Очень счастлива. У меня 4 собаки.
0: Так, 4 собаки.
3: 3 кота. И кеннер.
1: Кеннер это птица?
0: Канарейка, да? Правильно мы понимаем. Канарейка.
3: Да. Канарейка, ну да. Ну, он мальчик, он кеннер, он поет. Канарейки, девочки, они не поют, а у меня кеннер, который звучит с утра, будет меня каждое утро.
0: А можно как-то кеннера завести, например, на 7 часов 30 минут? Вот для того, чтобы...
3: Он начинает петь, как только солнце встает.
0: В общем, живет правильно. Так, Наталья, мы предлагаем вам сейчас поиграть с нами. Мы в рубрике «Послесловица» будем зачитывать те или иные устойчивые выражения, пословицы. Где-то они будут прерываться. Ну, а вы должны будете искрометно, правильно, интересно дополнить то, чего не хватает. В общем, если из трех хотя бы два будет интересно и правильно, подарок ваш. Пробуем?
3: Ну, пробуем,
0: пробуем.
3: Конечно.
0: Итак, первая пословица, Юль, поехали.
1: При верной собаке сторож...
0: Что
3: не
0: делать?
3: Не нужен.
0: Не нужен. Ну, а, хорошо, но хотелось бы точнее. Знаете...
1: А если он все-таки есть? Что он делает?
0: Ну, у сторожа два...
3: Сторож спит.
1: Точно, точно.
0: Вот мне интересно, если у сторожа есть еще и верная собака, и кеннер, вот, который поет и будет, да? Вот
3: как... Он его разбудит вовремя.
0: Хорошо, говорят, что гуси когда-то Рим спасли, ну а ваш такой покой при подъеме на работу спасает кеннер. Так, вторая пословица.
1: Ну, это, знаешь, я бы сказала, что это даже не пословица, это описание людей, которые не могут ужиться. Живут как кошка.
3: С собакой.
0: Кстати, а как ваши коты с собаками уживаются? Кто там?
3: Ну, у меня две корги, которые их гоняют, а лабрадор спит с ними вместе.
0: В общем, у вас, знаете...
1: Не один вопрос. Где это у вас большой частный дом с огромным двором?
3: Да, у меня большой, у меня у каждой собаки есть своя комната.
0: Это здорово и замечательно.
1: Да. Пойдем с собаками к Наталье.
3: Хочу сказать, что у меня у кеннера своя отдельная комната.
1: На третьем этаже в мансарде, где в самом углу, чтобы никто его в 5 утра не слышал, да?
3: Да-да-да, только на четвертом.
0: О, да, на четвертом. Так, Наталья, и давайте поговорку возьмем про птицу. А всякая птица своим крылом... Что делает птица? Вот смотрит на него, радуется. Вот всякая птица своим крылом... Да. Ну вот вы радуетесь своими питомцами? Рассказываете о своих питомцах, там, друзьям, знакомым, незнакомым людям?
3: Да, конечно.
0: Да, а как это чувство называется, когда вы радуетесь?
3: Гордиться?
0: Вот это правильно!
1: Андрей, ты профессионально подсказываешь.
0: Но что я могу сделать?
3: Еще надо логически подумать.
0: Вообще, я люблю людей, а еще люблю наших слушателей, а еще люблю людей, которые любят животных.
1: И здесь а еще любим людей, которые любят казаков.
3: А я бы хотела рассказать про своих животных.
1: Расскажите.
0: Расскажите.
3: Как они появились, у вас был вопрос ранее.
1: Да-да.
3: У меня они первый все... мой йорк, сейчас 11 лет, мы его случайно нашли в лесу. Он был в ужасном состоянии, но мы везде выставляли информацию, никто не откликнулся, он уже 11 лет нас радует.
0: Ой, здорово.
3: Вторая собака, у меня дочка поступила в медицинский, и у нас в Новороссийске, может быть, вы слышали, есть нардосты, такие есть ветра.
0: Не то, что слышали, но и попадали. Вот.
3: Вот. У меня дочка ехала в медицинский и стояла на остановке вот в такой нардост, мороз, февральский день. И на остановку подошел лабрадор, Угу. Просто одни кости и кожа, весь в болячках. И она мне звонит с установки и говорит: мама, лабрадор очень худой, нужна помощь. Я вот просто, не задумываясь, говорю: иди домой. И вот с того времени у нас лабрадор уже живет 6 лет. От угу. него мы нашли хозяев через соцсети. Они сказали, что он весь в болячках, его нечем кормить, и отказались от него. Конечно, мы оставили эту собаку себе.
0: Вылечили, он стал вашим другом. Как здорово.
3: Естественно, мы...

0: на продажу. И они готовы даже отдать ее за мешок корма. Когда сравнили собаку с мешком корма, это было в Анапе, я незамедлительно выехала туда. И за мешок корма забрала свою
1: кошку. Наталья, вы такой супермен, я вам могу сказать. Вам огромное спасибо, да, за то, что вы делаете. Вы знаете, своим примером вы показываете, что вот любовь, неравнодушие, вот это спасет мир. Спасет мир. То, как мы относимся к братьям нашим, ну, я не скажу, что меньшим, да, вообще к нашим братьям, все, кто рядышком с нами находится, это говорит о человечности. А человечность, она цена во все времена. И вам тоже большое спасибо. Совсем скоро представители нашей радиостанции с вами свяжут и расскажут, как можно будет забрать подарок. Ну, а подарок для всех. Дальше хорошая музыка. Будьте с нами на одной волне и присылайте историю ваших животных. Звоните нам по номеру.
2: Плюс 7-928-401-2020.
3: Алло, село! Эх, Люба, братцы! 103,9 FM.

0: спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
1: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич» – 8 800 100 04 01. Время

0: строить, время брать.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!
2: Здравствуйте, земляки!
3: Мы ансамбль «Креница».
2: Слушайте наши песни на Казах-ФМ.
4: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем!

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ к этому часу. Казаку стало известно, кому назначит новое семейное пособие, где проходит практику будущие севастопольские медсестры и чем удивят гостей в старинном замке на Салгире. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. С 1 июня работающие родители в Крыму смогут оформить новую ежегодную выплату на детей. Пособие полагается семьям с двумя и более детьми, чей средний душевой доход не превышает полуторакратного размера прожиточного минимума. Главное условие для получения выплаты – наличие официального заработка и своевременная уплата подоходного налога. Как пояснили в социальном фонде, размер компенсации рассчитают индивидуально в зависимости от суммы уплаченного налога. Подать заявление можно будет до 1 октября через портал госуслуги в МФЦ или клиентской службе фонда. Более 400 студентов Севастопольского медколледжа имени Жени Дерюгиной готовятся к выпуску и началу работы в городских больницах. Почти 300 из них – будущие медсестры. Сейчас девушки активно проходят преддипломную практику. Например, в отделении патологии новорожденных 5-й горбольницы они учатся ухаживать за недоношенными малышами весом от 500 граммов, готовить индивидуальные смеси. Многие выпускники учатся по целевому договору и уже знают, в какие именно стационары, мобильные бригады и роддомы дома отправиться работать. Старинная усадьба Кеслеров-Ферсмана, известная как замок на Салгире под Симферополем, приглашает гостей на праздник прощания с весной. Мероприятие пройдет 24 мая. Посетителей ждет презентация графической выставки крымской художницы Евгении Булавинцевой, посвященная весне и красоте цветов. На творческой встрече можно будет узнать о необычном стиле мастера и поучаствовать в розыгрыше одной из ее картин. Кроме того, любители истории ждут две увлекательные лекции о жизни и военных подвигах генерала от Ковалева Егора Гельфрейха и непростой судьбе его имения под Ялтой. На этом все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове пасмурно, ожидаются дожди. В Симферополе до 22 градусов. В Бахчисарае воздух прогреется до 24. В Евпатории термометры покажут 22 выше нуля. На градус ниже ожидается в Керчи. В Ялте и Феодосии синоптики прогнозируют плюс 20. На градус ниже в Алуште. В Севастополе 20 градусов тепла. Пройдет слабый дождь. Привет отправляем в село Оленевка Черноморского района. У вас ожидается до 22 градусов и понадобятся зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».
0: «Казак ФМ».

0: 8:07 в Краснодаре. Радиостанция Казак ФМ приветствует вас. Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк.
1: Доброе утро.
0: Мы хотим зачитать ваше сообщение.
1: И нам сообщение пришло от Равиля. Доброе утро, Казак ФМ. Пишет вам Равиль из Новороссийска. Еду домой с Москвы, проезжаю Уфу. Слушаю вас каждый день в 7 утра. Это самое любимое радио. Передайте привет моей родной сестре Юле Бекуловой, моему племяннику Дамиру и его жене Кристине. Они живут в Анапе. Ждите нас в гости. Вы самое лучшее радио.
0: Равиль, очень приятно. Очень приятно. И вообще мы призываем всех наших слушателей быть к нам еще ближе. Не только на одной волне, но еще и в нашем чате. Макс 8-928-401-2020. Вы даже не представляете, как приятно получать вот какие-то добрые, интересные новости, которые происходят. Где вы находитесь? Вот Равиль первый раз написал. Мы теперь знаем, где вы, какая у вас большая семья, как это все связывает и Новороссийск, и Анапу, и Уфу, и вот такая вот добрая атмосфера, ну это же чудо настоящее. Да. Идем дальше.
1: Итак, у нас есть еще сообщение. Здравствуйте, хочу передать привет Елене и Александру из города Севастополя от Макара.
0: Макар, привет.
1: Макар, привет. Тебе тоже. Хочу рассказать свою историю про свою собаку. Когда мы собираемся уезжать куда-то из дома, то наша собака Кинг Чарльз начинает очень громко гавкать, ведь он переживает, что мы его не возьмем. Так, а вы его возьмете? Вот я так и не понимаю.
0: Вот, да, сообщение прервалось, и я весь в предвкушении. Макар, допишите, все-таки всегда ли с вами путешествует собака? Либо если вы оставляете ее, то кто продолжает заботиться? Вообще Кинг Чарльз, вот у меня у знакомых есть, да? Это достаточно привередливые собаки. То есть, ну, не просто так они там королевские. Либо их так охаживают. В общем, они... Ну,
1: вреднюшки?
0: Не то, что вреднюшки, но они действительно переживают за себя. Им как-то так приятно. Пока ты следующее сообщение будешь читать, я знаешь, о чем подумал? Что вот мой дом, это все-таки не мой дом, это дом кота, потому что он там живет постоянно, а я прихожу...
1: Спать только.
0: Да, да, это я, получается, к нему прихожу периодически. Вот, ну, знаешь, там...
1: А я тебе об этом и говорила, что есть подозрение, что они думают, что это мы у них живем, а не они у нас.
0: А еще, знаешь, вроде бы я как в квартире живу, но, судя по всему, если это дом кота, то это коттедж.
1: Котодом. У нас... А, вот и Макар нам написал, да, а он всегда с нами путешествует. Еще бы вот такую собаку с собой не взял. Она очень сильно обиделась.
0: Родные наши казаки и казачки, присылайте ваши истории. С радостью зачитаем их в эфире. Как у вас появился друг четвероногий, крылатый, интересный по номеру.
1: Плюс 7-928-401-2020.
2: Алло, село! Частушка для казака. От Анны Кагановой из

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
3: Мир ярче, чем вы думаете. Только до конца месяца. Клиника 3Z дарит бесплатную диагностику зрения при хирургии катаракты. Акция действует до 31 мая по адресу город Краснодар, улица Красных Партизан, 18. Стоимость оплаченной диагностики вычитается из стоимости операции при хирургии катаракты в день ее проведения. Подробности по телефону 8 861 206 0310 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных компаний. Комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 4545.
4: Прокачайте свое мастерство и бизнес с 27 по

0: Plus.
1: Коль, а Коль, а давай попробуем взять торговое место в огороде.
2: Где?
1: В огороде.
2: Да ты шо, там же аренда. Ого-го будет.
3: Да не, кума говорит, там скидки по аренде на весь год. Еще и каждое место оборудовано. Никаких хлопот и затрат. Только вези свою продукцию и торгуй.
1: Поехали, а?
4: Торговый комплекс «Огород». Звони 8-861-205-15-25. И запомни, нынче в моде продавать в огороде!
5: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888. 952-81-11-888.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
7: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

0: Доброе утро, дорогие наши радиослушатели. Ведь говорят, не мы выбираем питомцев, а они выбирают нас.
1: Согласен. Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это судьба. Ну, кстати, это готов я сказать не только к нашим питомцам, но еще и в отношении нашего радио. Иногда человек едет, включит волну и понимает, что вот оно, то радио, которое долго искал. Вы на волне Казак ФМ, с вами Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк. Ну и мы продолжаем сегодня беседовать о том, как у вас появились четвероногие, крылатые, в общем, те друзья, которые вас сопровождают по жизни и сейчас радуют. Сообщение к нам, Ирина.
0: У нас есть, да, сообщение. От Ирины Коржевской. Я однажды нашла попугая на улице. Он просто сидел на лавочке, а я его забрала. Вылечила лапку, пыталась по району найти хозяина его, но так и не нашла. Вот он живет уже со мной 4 года.
1: Как-то бездушно поступили, да? Наверняка птица заболела.
0: А может, он вывалился просто?
1: Вывалился?
0: Или вылетел и повредил лапку. Ну, всякое же бывает.
1: Я, кстати, в детстве видел попугая, который летал со стаей... Ну, такой волнистый
0: воробьев?
1: Попугай. Да, со стаей воробьев. Это было очень смешно. То есть, видно, он где-то вылетел, прибился к стае воробьев, и по району у нас в течение месяца курсировал. То есть, мы, мальчишки, как-то пытались его поймать. А как его поймаешь, во-первых?
0: Да, его невозможно поймать. У меня просто улетал попугай, поэтому...
1: Знаешь, как слово не воробей, и попугай не воробей, но и то не поймаешь.
0: Это точно. У нас есть еще сообщение от Татьяны. Доброе утро, любимая передача. Хочу поделиться своей историей. Мы не хотели иметь собаку в доме, но когда утром проснулись, а в коробке сидел маленький комод, это был маленький щенок, девочка пекинес. Мы всей семьей очень полюбили нового члена семьи. Однажды дочь привезла из Краснодара маленького котенка. У нашей Даны, я так понимаю, это пекинес, а пошло молоко, она его выкормила.
1: Ой,
0: она заботилась о цыплятах, заменяя им квочку. Представляешь, собака выкормила и котенка, и цыплят.
1: Это же вот насколько сильное материнское чувство, да?
0: А еще благодарность, да?
1: Угу.
0: И вот о том, что я говорю, что собаки, вот животные, они сами нас находят. Именно вот так должно было случиться, вот так сошли звезды, чтобы вы нашли это домашнее животное или не домашнее животное, как ты вот рассказывал про лебедя, да? Что, давай еще одно сообщение.
1: Давай, попробуем.
0: Надежда Кущевская. Мы живем в частном доме. К нам каждый раз приходят кошки. И мы всех принимаем в свой двор. Но долго с нами они не живут. Уходят и приходят. Один раз около 10 штук жили.
1: Есть наверняка у вас фотографии, так что давайте делиться еще и к историям. Те самые кадры. Можете присылать на номер 928-401-2020. Мы продолжаем наш эфир хорошей музыкой, интересными новостями. Будет сегодня розыгрыш и еще призов. Мы сегодня будем отдавать билеты тому человеку, кому повезет. Поэтому следите за всем этим и будьте с нами.

0: Частушка для казака.
1: От казачки Андреевой из станицы Засовской.
2: Танцы на Казак ФМ, дискотека дома всем. Пляшем весело и дружно, никуда идти не нужно.
0: Реклама на Казак ФМ.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму +7 978 200.

сыбызгы – это старинный казахский духовой музыкальный инструмент. На вид он очень прост, похож на свирель. Изначально ее делали из тростника, позже – из барбариса или акации, на которой прорезали три отверстия. Длиной инструмент получался примерно полметра. Чтобы поток воздуха легче распространялся, конец с одной стороны делали острым. Для лучшего звучания сыбызгы перед игрой смачивали. Сделать инструмент легко, но научиться владеть им всегда считалось серьезным делом. Казахская свирель двухголосная. Один голос извлекается из самой трубки, второй – горловой звук исполнителя. Чтобы добиться единения, надо очень много тренироваться. Ее тембр уникален. В нем смесь волынки и флейты. Звук – шелест травы, который побеспокоил степной ветер. Сыбызгы придумали чабаны. Чтобы скрасить свое одиночество на пастбищах, они играли. О доме, о родных вспоминали. Сыбызгы радовало людей в вечерние часы отдыха, когда музыканты рассказывали прекрасные древние легенды и предания. Этот инструмент настолько полюбился народу, что ни один праздник без него не обходится. Сыбызгы – душа казахского народа.

0: Настроение в студии зашкаливает. На связи сегодня утренние будильники. Юлия Кирюшна, Андрей Мартынюк.
1: 8:36. Мы сегодня говорим о тех питомцах, которые живут, как они появились в нашем доме. И ты говоришь, Юля, что уровень зашкаливает. Это потому что эмоции такие горячие. И люди у нас горячие.
0: Так сколько нам присылают фото, видео. И вот у нас там есть даже гость.
1: Поднимаем градус настроения, да. И переносимся в горячий ключ. Андрей, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Вот мы сейчас находимся здесь, в центре Краснодара. Открываем наш мессенджер Макс 8-928-401-2020 и имеем возможность не только с вами разговаривать в прямом эфире,
0: но и смотреть, что вы нам прислали. Это же милота какая.
1: Да, давайте рассказывайте, какие необычные друзья живут с вами в доме.
0: С вашими внуками.
2: Ребят, ну ничего необычного в этом нету. Ну, я уже ранее говорил, значит, что в моей семье 10 внуков, 5 мальчиков, 5 девочек. Вот, моя главная задача, значит, вообще вся моя жизнь была связана с лошадьми. Uh-huh. Это прекрасное животное. Вот. И чтобы своих внуков не вносить от телефона, от компьютеров, я старался, скажем так, ну, всей моей семьей, мы постарались влечь интересы детей к этим прекрасным животным, чтобы они научились за ними ухаживать, чтобы они научились кормить, поить. Ну и, естественно, значит, такое растение, как они зарабатывают деньги, потом садятся на пони и просто-напросто едут в магазин за вкусняшками.
1: Это чудо какое-то.
0: Причем видим... ничего необычного. Ничего себе, для нас, городских жителей, это очень даже необычно.
1: И когда мы видим здесь мальчишек, довольных, счастливых, очень милых, улыбающихся, открытых, которые заботятся о поняшках, и, знаете, говорят, как и зимой, и летом мы видим фотографии, мы видим, как пони по снежной дороге, по снежной улице катают ребят. Здесь...
0: На ватрушках.
1: Здесь видим, как они заботятся летом. Андрей, спасибо вам тоже за этот пример. Мы вам передаем вот эти самые лучи тепла отсюда из центра Краснодара за то, что вы такой добрый человек и тоже этим всем делитесь. Ну и отправляемся дальше. Переходим в нашу рубрику «Куда пойти, что посмотреть в Краснодаре», где будем разыгрывать билет. Поэтому прямо сейчас также вы можете звонить по нашему номеру +7 928 401-2020. Ну и счастливчик, напомню, не только с хорошим настроением, да, сегодняшнее утро завершит, но еще и с призом от нашей радиостанции и от наших партнеров. Так что 8-928-401-2020.

0: утро, наши родные, доброе утро, наши дорогие. 8 часов 46 минут, вы на волне радиостанции Казак ФМ. Юлия Кирюшина, Андрей Мартынюк, привет всем.
1: Доброе утро.
0: И мы переходим в нашу рубрику.
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Итак, что мы сегодня будем рассказывать? Ой, рассказывать будем интересное. Ну, давай начнем, наверное, с того, что будет 20 мая проходить.
0: 20 мая в 18:30 в музыкальном театре пройдет спектакль «Пергюнд». В основе сюжета приключения крестьянского парня, весельчака и затейника Пергюнда, выбравшего в жизни опасный принцип быть самим собой и довольным. Мне, моему сыну, кстати, очень нравится музыка вот из Пергюнда. Знаменитая. Если вы, может быть, сейчас на слух не воспринимаете, то ну, наверняка через какие-то средства массовой информации вы слышали мелодии, поэтому обязательно пойдите туда и ну, обогатите свой внутренний мир. Рекомендую.
1: Я бы хотела рассказать о том, что будет проходить 1 июня в 18:30 в Краснодарском музыкальном театре. Mm-hmm. Ведь там могут родиться звезды, а может быть созвездия. Это будет отчетный концерт Краснодарского хореографического училища.
0: Ой, здорово, здорово.
1: Уже с 2008 года у них появилась прекрасная традиция в конце года проводить самый большой концерт юных танцовщиков на лучшей сцене города в сопровождении, немаловажно, симфонического оркестра. Поэтому это будет очень интересно, я думаю, зрелищно, красиво, и самое главное, что мы поддержим детей.
0: Здорово. Вообще, танцы — это всегда прекрасно. И вот 30 мая в 17:00 в Дворце искусств премьера в рамках театрального проекта «Театральный поезд» к нам едет удивительный хореографический спектакль. Именно с него Севастопольский академический театр танца имени Елизарова начнет здесь показ в Краснодаре. И вообще, этот спектакль, он и был в основе этого театра в 2000 году. Здесь мы покажем на сцене интересную историю.
1: Нет.
0: Эсмеральда,
1: Эсмеральда, Кармен.
0: Конечно, Кармен. Вот. И мы готовы сейчас тоже разыграть эту билеты на эту историю с нашими слушателями. Вижу, что звонок идет у нас. Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
0: Как зовут вас?
3: Валентина.
0: Валентина, готовы ли вы здесь, в Краснодаре, через некоторое время испытать испанское настроение 19 века? Перенестись в мир бушующих страстей?
1: Любовные интриги, ревность, свобода.
3: Готово.
0: Готово. Вообще, мы должны сказать, что наша страна, она впереди планеты всей, и балетное искусство известно, да? И вот Родион Щедрин, известнейший наш великий композитор, создал на основе музыки Бизе «Кармен Сюиту». И, кстати, вот этот факт, когда она вышла, это «Кармен Сюита», она была показана по центральному телевидению, и количество людей, которые ее просмотрели в нашей стране, но это было зашкаливающе, это знаменитая история. Вот, и поставил эту «Кармен Сюиту» кубанский балетмейстер Альберто Алонсо, а в постановке участвовала Майя Плисецкая, которая исполняла роль Кармен. Так вот, в каком году появился на экранах тот самый знаменитый балет «Кармен Сюита». И варианты: в 1967 году, в 1950 году, либо в 1975 году. Когда же появилась? Да, когда же мы смогли наслаждаться «Кармен Сюитой» первый раз? И варианты: в 1967 году.
1: Ты мастер просто.
0: В 1950 году, либо в 1975 году.
3: Так, это было в 1967 году.
1: У меня нет слов просто. Ну, как это вообще возможно? Ты мастер просто подсказывающий.
0: Ну, мне так хочется, чтобы люди были счастливы, чтобы люди посещали именно знаковые места. Валентина, мы вас поздравляем. Да, вы становитесь обладателем пригласительного билета на две персоны. От вас мы попросим тогда обратную историю. Как вы сходили, что увидели на сцене. Да, ждем, еще и фотографии. Ну а дальше переходим в нашу рубрику.
1: «Ленивые варенички», где вы можете передать свои теплые поздравления и

0: На волнах радиостанции Казак ФМ Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина, которые сейчас будут делиться вашей радостью.
1: Итак, сообщение пришло от Людмилы. Алло, село! Сегодня свой день рождения отмечает любимая мама, добрейшая жена, проживающая в Краснодаре. Алла Викторовна Ручка. Алла со своим мужем Андреем воспитывает двух прекрасных дочерей. Здоровья, крепкого, счастья, удачи, успехов, любви. С большим уважением. Мама, дети, сестра Инна с семьей. Семья Поклад. Родственники, друзья, кумовья, свекровь.
0: Наша радиостанция присоединяется. Идем дальше. Рубрика «Ленивые варенички» — это та самая рубрика, где вы можете поздравить с любым поводом. И сообщение от Людмилы. Доброе... Откройте.
1: Простите. У нас жил дома удав.
0: Да, у нас жил дома удав. Это было для меня счастье. Ну и много-много историй, которые с ними связаны. Людмила, спасибо вам большое за утренний привет. Спасибо за то, что вы делитесь тоже историями по теме. И идем дальше. Рамиль продолжает нам писать и передает привет всему Краснодарскому краю. Смотрите, и нашему радио тоже достается.
1: Говорит, давайте отдыхали в том году на нашем побережье. Напомним, что Равиль у нас с Новосибирска. Вот, и он говорит, что отдыхал. Нам очень понравилось. Ничего нам не надо нам вот эти вот заграницы.
0: Давай, вот точно здесь. Никакой заграницы нам не надо. Вот называем своими именами то, что пишут.
1: Да, ну а у нас продолжаются фотографии котиков.
0: И котики идут рядом с детками. Это
1: да,
0: тоже хорошо.
1: С правнучками, с внучками. Наталья, вот это я хотела еще. Шпиц. Любимая передача. Хочу рассказать о нашем члене семьи Шпиц Яков. Вот
0: как,
1: так вот.
0: Как интересно, Шпиц Яков.
1: Это очень такое имя, серьезное. Почти 12 лет назад муж подарил нам с дочкой на Дере. Я была очень даже против. Но сейчас это мамин сыночка, это любимец всей семьи, любит транспорт, катается на машине, на тракторе, на скутере и даже на садовой тележке просится покататься. И пишет нам Нижегородская область, Арзамас, Наталья.
0: Спасибо большое.
1: Вообще.
0: Что нас слушают так далеко от центра краевой столицы. И сообщение от Валентины. Солнышко давно уже встало, утро доброе настало. Как же всем нам повезло. Слушаем. Алло, село. Менгрельская
1: с нами. Валентина, доброе утро.
0: Давайте идем дальше. Пускай наша музыка звучит на волнах радиостанции Казак ФМ. И рубрика так называется. И друзья наши сейчас будут петь «Скрыня». Замечательный ансамбль. И песня также будет называться «Скрыня». Пойте с нами, танцуйте. Будьте с нами, будьте

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ к этому часу. Казаку стало известно, кому назначит новое семейное пособие, где проходит практику будущие севастопольские медсестры и чем удивят гостей в старинном замке на Салгире. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. С 1 июня работающие родители в Крыму смогут оформить новую ежегодную выплату на детей. Пособие полагается семьям с двумя и более детьми, чей средний душевой доход не превышает полуторакратного размера прожиточного минимума. Главное условие для получения выплаты – наличие официального заработка и своевременная уплата подоходного налога. Как пояснили в социальном фонде, размер компенсации рассчитают индивидуально в зависимости от суммы уплаченного налога. Подать заявление можно будет до 1 октября через портал госуслуги в МФЦ или клиентской службе фонда. Более 400 студентов Севастопольского медколледжа имени Жени Дерюгиной готовятся к выпуску и началу работы в городских больницах. Почти 300 из них – будущие медсестры. Сейчас девушки активно проходят преддипломную практику. Например, в отделении патологии новорожденных 5-й горбольницы они учатся ухаживать за недоношенными малышами весом от 500 граммов, готовить индивидуальные смеси. Многие выпускники учатся по целевому договору и уже знают, в какие именно стационары, мобильные бригады и роддомы дома отправиться работать. Старинная усадьба Кеслеров-Ферсмана, известная как замок на Салгире под Симферополем, приглашает гостей на праздник прощания с весной. Мероприятие пройдет 24 мая. Посетителей ждет презентация графической выставки крымской художницы Евгении Булавинцевой, посвященная весне и красоте цветов. На творческой встрече можно будет узнать о необычном стиле мастера и поучаствовать в розыгрыше одной из ее картин. Кроме того, любители истории ждут две увлекательные лекции о жизни и военных подвигах генерала от кавалерии Егора Гельфрейха и непростой судьбе его имения под Ялтой. На этом все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове пасмурно, ожидаются дожди. В Симферополе до 22 градусов. В Бахчисарае воздух прогреется до 24. В Евпатории термометры покажут 22 выше нуля. На градус ниже ожидается в Керчи. В Ялте и Феодосии синоптики прогнозируют плюс 20. На градус ниже в Алуште. В Севастополе 20 градусов тепла. Пройдет слабый дождь. Привет отправляем в село Оленевка Черноморского района. У вас ожидается до 22 градусов и понадобятся зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: Это восторг, то, что сейчас происходит за пределами прямого эфира, но через пару минут вы на волнах радиостанции Казак-ФМ сможете не только слышать, но и видеть, если подключитесь к видеотрансляции на площадке Рутуб, сайт казак.фм, либо
1: группа площадка ВКонтакте.
0: Огромную собаку!
1: Давай, Юлия Кирюшна, сегодня Андрей Мартынюк. И то, что мы сейчас видели за пределами нашей студии, это, конечно, дикий восторг, потому что я такую огромную собаку просто не видела никогда вживую. И
0: сегодня, через пару минут у нас в гостях немецкий дог Кай. Огромный, потрясающий. И это эмоции. Вместе с чем-то человеком, который, наверняка живет рядом.
1: У нас в гостях... Кто кого завел, да?
0: Да. У нас в гостях будет дизайнер интерьера Николь Дикова. И мы сегодня поговорим о том, как появился этот потрясающий пес в жизни человека, как он может и меняет жизнь, да, человека. Послушаем ваши истории. Вы можете позадавать нам и вопросы, и все, что вас интересует и волнует, как под видеотрансляции ВКонтакте, так и на наш
1: мессенджер
0: номер Макс.
1: +7 928 401 2020. Задавайте свои вопросы.

0: Любови Недвиги из станицы Привольной.
1: Я люблю Казак ФМ, он мне сильно нравится. Как услышу поздравления, сразу лучшее настроение.
0: Реклама на Казак ФМ.
2: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Прокачайте свое мастерство и бизнес с 27 по 20.

0: 18+.
1: О чем мечтаешь?
2: Вот бы прямо сейчас на море.
1: Так в чем же дело?
2: Ехать далеко и долго.
1: Поехали на свое море. Всего 20 минут от центра Краснодара.
3: Территория отдыха «Моревиль». Три огромных бассейна, 6 баров, 2 ресторана, комфортабельные номера.
2: А дети?
1: А для детей там есть аниматоры.
3: «Моревиль». Планируй свое море прямо сейчас. Открытие 12 июня.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
6: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио «Казак».

0: что я хочу сказать, я призываю вас зайти на нашу видеотрансляцию, потому что то, что вы увидели, того, кого вы увидите, вызовет невероятнейший восторг у вас, это однозначно. Сегодня в студии Казака Юлия Кирюшна, Андрей Мартынюк и наши гости.
1: Наши гости. Дикого Николь, дизайнер интерьера с немецким догом Каем.
2: Здравствуйте.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро,
1: Николь.
2: Доброе.
1: Мне кажется, что Кай, который сейчас
0: отдыхает,
1: улегся на полу, все равно он выше.
2: Кай, покажись.
1: Кай, привет, здравствуйте.
0: У меня пропал дар речи.
2: Вот он.
1: Он как айсберг поднимается.
2: Со всеми здоровается тоже.
1: Здравствуйте. Вот. Давайте вообще, если кто-то нас слушает в эфире, расскажем о том, что действительно немецкий дог — это самая высокая порода.
2: Все верно.
1: Вот. Есть даже упоминание в книге рекордов Гиннесса. Вот максимальная высота.
2: Максимальная высота 111 сантиметров холки. Причем предыдущий рекорд был поставлен тоже немецким догом, как самая высокая собака в мире.
1: В мире, да?
2: В мире, да.
1: А у нас в студии Казака находится Кай, который еще достаточно молод, потому что 2 года всего.
2: Два с половиной,
1: щеночку этому.
2: Да.
1: Вот. И в высоте он в данный момент...
2: 98 сантиметров холки, почти метр.
1: Что позволяет вам претендовать и...
2: Да, на звание самой высокой собаки в России.
0: Так. Это вообще... Да, расскажите, пожалуйста, как и когда в вашей жизни появился именно немецкий дог? Это была спонтанная идея? Или вы давно мечтали о такой породе? Или как-то у вас из поколения в поколение? Расскажите нам, пожалуйста.
2: У меня были в детстве доги. Можно сказать, вот лет с 3-4, как появился у нас первый дог, все, вот началась такая эпопея с этой породой, и у нас в семье все очень любили, и, наверное, как-то отложилось, что у меня эта любовь все передалась и в мою будущую жизнь, и когда я уже выросла и стала жить отдельно, я стала мечтать о немецком доге, как о самостоятельной такой собаке для себя. И 11 лет мечтала страстно и сильно, пока в один момент не подумала, что хватит мечтать, жизнь проходит, надо жить здесь и сейчас. И, в общем, вопреки всем разубеждениям и но, я завела такую крупную собаку, хотя, наверное...
1: А это были ваши разубеждения? Либо
2: нет,
1: вам со стороны
2: нет,
1: говорили?
2: Нет, со стороны,
1: вы,
2: да.
1: Вы с кем-то советовались там, с родными, друзьями, близкими, с людьми, которых вы видите первый раз, говорит, не завести ли мне дога, который будет 96 сантиметров холки? А вам говорили, ну что вы, Николь, да?
0: Вот, как... вот ты не сказала, что 80 килограмм веса.
2: Да, 80 килограмм веса, и то мы еще растем. 98 сантиметров холки, мне говорили, что да, ты с ума сошла, как ты одна, такая маленькая, хрупкая, у тебя еще такая работа, ты, тебя все время дома нет. В общем, разубеждали очень многие, но я думаю, нет, я хочу, вот надо мечты, чтобы исполнялись. И не пожалела ни на секунду.
0: Николь, расскажите нам, пожалуйста, как проходила первая встреча с Каем и какие эмоции вы испытали, когда вы его увидели, какой он был?
2: Он приехал у меня из Бишкека, то есть он неделю добирался с пересадками, я его очень сильно ждала. Он приехал худенький такой, весь, очень боялся, очень такой беззащитный. Но я, конечно, расплакалась, когда я встретила его, когда я увидела. Это были такие эмоции, такой трепет. И потом все с того момента мы не расставались. Он все время со мной, практически 24/7. Я никуда не уезжаю, там даже на сутки. То есть мы все время вместе.
0: Ну, конечно, 11 лет мечтать. И когда ты видишь, что может быть еще, как не слезы,
2: это,
0: радости.
2: Да, это даже не передать, какие
0: А какого
2: эмоции.
0: Он был размера, когда он приехал к вам? Из какого возраста?
2: Он приехал, ему был 1 месяц и 3 недели. Размером он был, наверное, как взрослый бигль. То есть тут примерно вот такой. При том, что он был очень худенький.
1: Как интересно, вы догов меряете биглями.
2: Ну, чтобы слушателям было нагляднее.
1: Это как кто-то в попугаях может мерить.
2: Да.
1: Здесь мы меряем в биглях.
2: Ну, кстати, интересный факт. Он прибавлял 5-6 килограмм в неделю. То есть вот я посплю, просыпаюсь, а он действительно больше.
1: На глаза. Это вот тот самый случай, когда собака...
0: Не по дням, а по часам.
1: И росла на глаза.
2: Именно так.
1: Удивительно. А вот, опять же, давайте с нашими слушателями поговорим о той теме и узнаем у вас. Все-таки у вас это спонтанное вот решение, либо и в детстве были, и еще перед этим собаки, которые научили вас той самой любви.
0: Помимо
1: догов. Да, понимание того, что все-таки собака это не просто там какая-то розовая мечта, да, что это ответственность определенного рода, что ты берешь на себя и понимаешь, что ну, обратного пути нет.
2: Конечно, конечно. Вообще я, в принципе, очень сильно люблю животных, и вот с детства я с животными в близком, тесном контакте росла все время. То есть это и...
1: А кто был инициатором в семье, вот, чтобы животные были?
2: Наверное, моя прабабушка.
1: Да.
2: Вот, наверное, она первого дога завела, она как раз-таки, вот, и тем самым положила такую добрую традицию уже в будущем заводить таких собак. И вообще мы ездили в деревни часто, то есть я вот обожала с лошадьми возиться, с курочками, с птичками. И плюс еще у меня дед, заслуженный тренер верховой, по верховой езде, по конному спорту, и бабушка занималась конкуром тоже, то есть и тема животных и лошадей у нас такой лейтмотив был в семье с детства. И поэтому, конечно, для меня жить без животного, это, в принципе, невозможно. У меня до этого был кот, который 15 лет со мной прожил. То есть я физически не могу вот без животинки рядом, как говорится. Поэтому пусть, конечно, эта животинка 80 килограмм.
0: Я предполагаю, что он весит как две вы.
2: Да, да, почти.
1: А еще знаете, о чем я подумал? К нам достаточно часто приходят психологи и говорят, что все там идет из детства. Вот. И раз уж вы говорили с старшим поколением семьи о лошадях, то собака у вас тоже как лошадь. Ну, по факту, по размерам.
0: Она, как пони. Нам сегодня картинки пони присылали.
1: Мне кажется, даже пони чуть меньше, нежели...
2: Есть пони, которые действительно меньше, чем Кай. Ну, есть такая специальная порода. Вот. А есть стандартные пони, которые такого же размера. Мы даже не есть фотографии, где мы рядом подставляли, и они нет. Ну, по габаритам чуть шире, конечно, но по росту нет. Вот. А вообще, да, это, конечно, все из детства, и любовь к лошадям. Я очень хочу завести лошадь, такая моя следующая мечта. Поэтому это вот такая компенсация, видимо, пока что, пока не могу завести лошадь. Но в любом случае, доги — это прям любовь, самое сердце.
1: Мы продолжим наше обсуждение, и всех тех людей, кто еще с нами не в видеотрансляции, мы с Юлией Кирюшиной призываем прямо сейчас присоединиться к сайту kazak.fm и наша группа ВКонтакте.
0: Настоящая раздольная. Вы, пожалуйста, подключайтесь, вы должны это видеть. А еще вы можете задавать свои вопросы под видеотрансляцией и писать нам в мессенджеры Макс по номеру телефона +7 928 401 2020.
1: Сделайте это, пока идет музыкальная композиция, и вновь встретимся через пару минут с нашей гостьей Диковой Николь. И...

0: студийных часах 9:31. Сегодня у нас замечательнейшее настроение. Мы сейчас приглашаем вас подключиться к видеотрансляции, потому что Юлия Кирюшна и Андрей Мартынюк встречают невероятных гостей.
1: Николь Дикова, дизайнер интерьера, вместе со своим другом, огромной собакой, немецким догом Каем сегодня в гостях у радиостанции Казак ФМ.
2: Здравствуйте.
1: Николь, доброе утро.
2: Доброе.
1: Так, Кай, тоже там. Доброе утро тебе.
0: Ой, пусть он такой. Все, кто подключились, он повернулся спиной, и все, кто только что подключились, они не понимают, это пони, теленок или все-таки собака. Но на самом деле он невероятный. А еще мы уже увидели, что он очень ласковый, он нежный, он воспитанный, и он такой мимимишный, хочет где-то постоянно на хозяйку присесть. Николь, расскажите, пожалуйста, нам интересно, как... Вот он адаптировался в жизни с вами, да? Все равно у вас очень активный.
1: Да, мне очень фраза ваша понравилась, что я не представляю свою жизнь без Кая. Вот это вот о многом говорит.
0: Да? И вот то, что вы все время в творческом процессе, с учетом того, что у вас такая работа. И мы уже поняли, что он вам не мешает
1: в работе,
0: а наоборот помогает. Но вот как проходила адаптация к этому всему? Легко ему было или же нет?
2: Вы знаете, да. Потому что я его щенячество, можно сказать, сразу эпицентр событий, не жалея абсолютно его психики, и вот сразу по шумным городским улицам, и где много людей, и социализация проходила у него очень быстро, стремительно, и он очень быстро адаптировался, что действительно важно для собаки, особенно для собаки, которая компаньон, которая будет со мной везде, я это понимала, и он привык быстро, то есть сейчас его абсолютно ничем не удивить, ни магазином керамогранита, ни проезжающей скорой помощью рядом с ним. То есть абсолютно спокойная собака, которая единственное, о чем волнуется, чтобы я всегда была рядом. Вот, и ему дали водички, вкусняшки, вот в принципе все.
1: Но это его не удивить. Это его не удивить. А вот вы, когда почувствовали себя в эпицентре событий, когда это не просто с вами был пес рядом, а тот, я не знаю, это магнит внимания. Вот, и когда вы почувствовали себя, я звезда, вот, где бы я ни находилась, но наверняка люди идут, оборачиваются, кто-то подходит. Вот вы, с какого возраста
2: вы
1: это?
2: Вы даже не представляете, насколько вы правы, и насколько, наверное, вы даже не можете представить масштаб, потому что я его тоже не могла представить. Он действительно звезда, как я говорю, он звезда, а я его менеджер звезды, потому что ко мне подходят. Ой, а это же Кая, можно с ним сфотографироваться. Ну, внимания очень много. Я не ожидала. И оно началось, наверное, месяцев, наверное, вот с 3-4 уже, потому что когда подходили, когда собака размером с взрослую овчарку, а ты говоришь, что, ну, ты месяца щеночек, люди просто в шоке. Они такие, месяцев, не 3 года? Я говорю, да.
0: Это получается, все знают, как зовут собаку, но никто не знает, как зовут хозяйку.
2: Практически так, да. Я говорю, в нашей паре он красивый, я умная.
1: Нет ли какой-то вот такой ревности по этому вопросу?
2: Нет, что мне так приятно, вот... Это такая моя гордость, если честно, хотя есть чем еще гордиться, но вот это достижение такое для меня, и знаете, как вот, наверное, матери гордятся своими успешными детьми, вот у меня похожие чувства, что все его любят, что все к нему относятся хорошо, все восхищаются, и что получилось его адаптировать в мою профессию, и получилось людей из моей профессии принять тот факт, что я не просто дизайнер, а с собакой, такой, можно сказать, нонсенс и прецедент, потому что меня на мероприятие приглашают уже с собакой, ну, представляете, да? Светское какое-то мероприятие, где все красивые, где фуршет, и вот и такой гигант приходит рядом со мной. То есть, ну, это реально прецедент, и это очень супер приятно, и никакой ревности, зависти абсолютно.
0: Ну вот все-таки я бы хотела вернуться к вопросу о том, как в быту вот вы готовите, жарите там, не знаю, там жаркое, и вот как он себя ведет, как он держит, ну, это большая собака, давайте честно будем говорить. Я не представляю, он выше столешницы, он положит его или в кастрюлю мордочку свою, и все, и кастрюли нет. Как он? А вы сказали, что он ест только корм.
2: Да. И вы знаете, вот эта стратегия, что он у меня ел только корм, ничего со стола никогда я ему не давала. Угу. То есть нам удобно, что мы живем вдвоем, и я могу точно проконтролировать этот момент, что никто его не угостит. Он, в принципе, вырос с ощущением, что человеческая еда не для него еда. У него есть свои вкусняшки. Я могу спокойно перед ним есть мясо, есть что-то ароматное, вкусное. Он будет лежать рядом, то есть даже не будет слюна отделения никакого, он не будет лезть в тарелку, не будет заглядывать в рот, как большинство собак делают. Просто я знаю, потому что помнишь, у меня в детстве были доги, и ты когда садишься есть, этот поток просто, водопад.
0: Мы уже увидели поток здесь.
2: Он любит только, когда он хочет пить, и когда он видит свои собачьи вкусняшки. На человеческую еду он не реагирует, поэтому я спокойно могу прийти в кафе, в кофейню, что-то перекусить, люди будут рядом кушать. Он не будет мешать и дискомфорта создавать абсолютно.
1: А на каком языке вы с ним разговариваете? Ну, то есть это язык взглядов, жестов. Понимаете ли вы по взгляду, что в данный момент кому необходимо?
2: Абсолютно всегда, да. И мы разговариваем просто на обычном человеческом языке. Практически команд как таковых в обиходе нет, очень мало. Он просто запоминает речь. Есть многие бытовые вещи, вот как раз вы спрашивали, например, как купание. Я его не дрессировала, не учила, он просто запомнил слово «купаться», что мы идем купаться, и при этом в слове он уже идет в ванну, грустно понурив мордочку вниз.
0: Не любит купаться.
2: Ну, ему не нравится сам факт стоять на скользкой ванне, вот, но в целом он спокойно принимает эту процедуру, очень терпеливо стоит, стоически, героически ее выдерживает. Вот. Ну, вот таким образом, просто путем разговоров он запоминает какие-то вещи, и я могу с ним разговаривать как с человеком, там, что-то ему сказать, там, не знаю, там, «Хрюшка, иди обниматься», например. И вот он сразу перекладывается, он понимает каким-то образом, как нужно ему там ко мне прилечь, чтобы я его со спинки обняла. То есть, ну, вот такие вот моменты.
0: Он спит с вами?
2: Когда чистый, да.
1: Николь, вы только что, знаете, как так объединили наши кубанские слова, и, потому что пока все моются, у нас здесь на Кубани купаются, да, и Кай тоже с нами купается.
2: Да, истинный кубанец.
1: Да, так что это наш, наш такой. Вот, насколько вот благодаря догу вашему расширилась география ваших прогулок? Вот, ну, наверняка утром, вечером, и вы бы могли самостоятельно, ну, вот, по какой-то одной улице. Вот, кто кого гуляет? Он вас гуляет, либо вы его гуляете?
2: Частый вопрос, и думают в основном, что он гуляет, но это не так. Он за мной как хвостик, знаете, как утенок за мамой уткой. То есть куда я, туда и он, от меня на шаг не отойдет, поэтому я спокойно в этом плане вообще могу любые выбирать маршруты, ему главное рядышком со мной. Мы живем в центре, поэтому в основном мы гуляем по центру, по Чистяковской роще, на набережную. То есть мы очень много, в принципе, ходим. Вот, география прогулок у нас ограничивается нашим местонахождением, а география, наверное, рабочих контактов, она расширилась прям очень сильно, потому что люди подходят познакомиться с ним как-то слово за слово и узнают мою профессию, и часто это какие-то смежные профессии у людей, либо наоборот, они заинтересованы в моих услугах, то есть таким образом он еще как менеджер мой по продажам мне привлек несколько проектов.
1: Мне кажется, что это максимально такая органичная история, когда ты вкладываешь в самую лучшую рекламу в своих друзей, в свои увлечения. Mm-hmm. Это максимально экологичный такой способ продвижения. Да.
0: У меня вопрос еще по поводу того, как его перевозить в автомобиль и в какой автомобиль он.
2: Очень просто. Он обожает ездить в машине. Часто бывает, что мы проходим где-то там на парковке, и какая-то машина приоткрыта, он туда начинает щемиться.
1: Я представляю эмоции человека, который в этот момент находится.
2: Ему дай только повод залезть в машину, он обожает. Причем помещается он абсолютно в любые машины. У меня подруги была Гранта, он спокойно в ней ехал. Причем у нее еще французский бульдог на заднем сиденье, то есть они там вдвоем помещались. Очень компактно все укладывается, и на дальние расстояния с ним можно ездить абсолютно удобно, спокойно.
0: Но вы его никогда ни разу, вот за 2.5 года ни разу не оставляли его?
2: Ни разу.
1: Вот у меня, такая вот любовь.
2: Да, я даже как-то бронировала себе поездку с подругой на Курильские острова. Бронировали за полгода, я уже внесла депозит, оплатила билеты, и в итоге я не полетела, потому что, ну, я поняла, что я на неделю не смогу без него просто быть, расстаться с ним, и сгорели деньги, подружка немножко на меня, конечно, обиделась, полетела одна, но я не смогла оставить.
1: Продолжим наше общение после музыки, вот я в прекрасном расположении духа сейчас нахожусь, и хочу, чтобы вы тоже, наши дорогие слушатели, если не подключились к видеотрансляции, все-таки сделали это, зайдите в свои мобильные телефоны, откройте ВКонтакте, найдите нашу группу и посмотрите на прямой эфир, потому что то, что сейчас происходит в студии Казака, это максимально визуально интересно, как в плане эмоций, так и с тем, что рекордсмен в студии, и по количеству радости, которое с утра можно получить, да и вообще по сантиметрам, по килограммам. Впереди музыка, и ждем ваших вопросов, и вернемся тоже к вам совсем.

0: Если вы только что проснулись и включили радио Казак FM, мы призываем вас подключиться к нашей видеотрансляции в ВК или на сайте, потому что у Юлии Кирюшной и Андрея Мартыника сегодня очень необычный гость.
1: Сегодня у нас в гостях Кай, друзья, немецкий док, рекордсмен. И кажется, у нас самая большая, высокая собака в России, которую привела хрупкая девушка своими красивыми руками. И вместе с Каем у нас в студии находится дизайнер Дикого Николь. Николь, здравствуйте. Доброе
2: здравствуйте.
1: Утро.
2: Доброе утро.
1: Вот вы разными именами называете Кая, да? И Хрюшка, и то самое настроение...
2: Дофаминовый пес.
1: Я вот тоже себя ловлю, что я сижу здесь, и
2: так
1: я расплываюсь в улыбке. Вот. Давайте продолжим нашу беседу, потому что вот очень интересно. Если я сам некоторое время назад замечал в городе, ну, быв таким маленьким, что собак много было, больших пород. Вот. Сейчас все меньше и меньше. А с чем это связано? С неудобствами какими-то? Может быть, с цикличностью на те или иные породы? Тем, что люди все-таки любят... Ну, сейчас идут в комфорт, и понятно, что большая собака — это чуть больше усилий. Вот. И что бы вы сказали, как владелица большой породы, большой собаки, вот, с чем...
2: Вы правы, действительно, сейчас на улицах встретишь намного реже, чем раньше, некоторых пород. Я думаю, что вопрос действительно в моде, как во всем. Есть тренды в одежде, в интерьере, в чем угодно. И точно так же есть тренды и мода на породы собак. Доги сейчас считаются не в тренде. Но, вы знаете, я стала замечать, что по чуть-чуть люди начинают заводить. То есть уже вдохновившись нашим примером, есть два щеночка дога в городе. Это вот я могу точно сказать. И начинают люди узнавать про эту породу. Что я могу сказать как владелец? Не бойтесь. Да, конечно, это более затратно, чем, наверное, собачки меньших пород.
1: Но чем больше мы отдаем, тем больше мы получаем.
2: Да, вы правы. Действительно, это того стоит. Столько эмоций, столько радости. И часто большие собаки, особенно вот доги, они намного комфортнее в быту, чем маленькие там охотничьи, к примеру. Поэтому вот это даже заблуждение, что возьму маленькую собачку, там, с ней будет меньше хлопот. Это не так.
0: Особенно охотничьи, которые постоянно хотят бегать.
1: Ну, я вот, если мы мерили некоторое время назад в биглях нашего немецкого дога.
0: Спасибо, что не мопсах.
1: Я знаю тех людей, которые с биглями живут, которые очень любят эту породу, и это та собака, которая грызет все. Вот настолько она динамичная, да?
2: Прекрасная порода, действительно, но вот есть вот такие издержки.
1: Вот подскажите, пожалуйста, исходя из вашего опыта, это не первый дог в вашей семье. Вы уже являетесь, знаете, такой поколенческой в своей семье хранительницей традиции. Вот. А вот если человек зажегся, даже посмотрев нашу передачу и решил, вот, несмотря ни на что, хочу завести все-таки большую собаку, да? Вот. Что вы ему порекомендуете? Все-таки, может быть, не бросаться в омут с головой, и чтобы не было каких-то разочарований. Вот. Сколько по времени вы бы порекомендовали человеку где-то, может быть, в питомнике, с друзьями, пообщаться с этой собакой для того, чтобы понять, это вообще твой стиль жизни, это твоя собака, либо тебе нужно что-то другое?
2: Наверное, в первую очередь я скажу, что эта собака точно не для улицы. То есть есть такое заблуждение, что вот у меня будет частный дом, я куплю для улицы дога, ни в коем случае. Это вообще единственная порода, которая не содержалась на псарнях. Для них очень губительна жизнь на улице, часто заканчивается даже смертельным исходом. Поэтому это только для дома,

0: Да, очень хороший вопрос. Спасибо большое. Есть кофейня, Pink называется, на Гимназической, возможно,
1: вы слышали. Да, мы там даже были.
0: Да, вот, отлично. И там был ребрендинг некоторое время назад, и вот новый интерьер, который сейчас есть, это мой проект полностью. И несмотря на то, что там такой вот розовый акцент и достаточно нежный интерьер, там есть такая черно-белая стена, возможно, вы помните. Да. Вот это черно-белая, этот принт черно-белый, он вдохновлен именно Каем, потому что он такой мраморный, и он хорошо смотрится на однотонных ярких акцентах, то есть красный, розовый, синий очень с принтом сочетаются. И я посмотрела на это со стороны, сделала в проекте, мне это очень понравилось. И вот этот проект, 100% вдохновение пришло именно от Кая.
2: А чему еще вас научил Кай? Вы вместе уже 2.5 года, и чего в вашей жизни не было, может быть, в материальном плане, а может быть, в таком моральном плане, в душевном плане?
0: В материальном плане однозначно не было ни машины, ни квартиры. Как бы это ни звучало, я...
2: Вы связываете приход Кая в вашу жизнь к росту вашего материального благосостояния?
0: Материального и мотивационного, наверное, состояния тоже, потому что, когда я покупала Кая, у меня не было своего жилья, у меня не было машины, у меня не было прав. В принципе, прав, конечно, нет до сих пор, я пока в процессе, но машину я купила в тот же день, когда я купила собаку, причем собаку я выбирала месяц, я мониторила заводчиков с кинологом вместе совместно. Кстати, это вот тоже совет будущим владельцам собак любых пород, это очень хорошая опция. Через год я смогла приобрести квартиру, в том числе благодаря Каю, потому что выросла и узнаваемость, появились какие-то новые проекты, которых не было до него, которых вот именно он привел мне, можно сказать.
2: У вас отличная команда.
0: Спасибо большое, спасибо, да, у нас такой тандем, и вот в соцсетях даже название, у нас такой дизайнер интерьера с оверсайз собакой. Да, то есть вот так.
1: Оверсайз собака.
2: Минута у нас остается до окончания эфира. Давайте еще какую-нибудь дофаминовой радостью поделимся с нашими слушателями.
0: Есть одна история.
2: Давайте.
0: Когда мы ходим по городу, очень часто детки говорят: «Мама, смотри, тетя ведет корову».
1: Но я у меня всегда... теленок.
0: Да, и он же еще окраса такого, как вот в представлении детей выглядят коровы.
1: Это же шоколадки Милка.
0: Да, да, да, это всегда так забавно. Некоторые мамы извиняются, говорят: «Простите», я говорю: «Вы что?», говорю, «Вы подняли мне настроение».
2: Мы еще раз благодарим нашего гостя. Сегодня,
1: гость.
2: Да, у нас...
1: Гость, покажись.
2: Гость, гость.
0: Кай, еще здесь, еще здесь.
2: Это... пожалуй, самая большая в России собака, Кай, немецкий дог, и тот человек, который создал эту команду, Дикого Николь, дизайнер интерьера. С вами были сегодня Юлия Кирюшина,
1: Андрей Мартынюк и просто невероятный Кай.
2: Если вы вдруг еще не, ну, только прослушали наш эфир, вы можете пересмотреть его, можете сделать это на нашем сайте kazakh.fm, либо зайдя, эфир будет сохранен, группа ВКонтакте «Казак FM» также.
1: Николь, спасибо вам большое. Мы вам очень благодарны.
0: Спасибо вам
1: огромное. Сегодня, вы поделились с нами действительно дофамином сегодня. Это было великолепно. Поэтому, дорогие наши радиослушатели, мы прощаемся с вами до завтра, до 7 утра. Оставайтесь с нами на одной волне.
2: Пока-пока.
0: Все, спасибо, пока-пока. До свидания.
3: Алло, село! Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. +17 200. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
5: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наши.

0: 94.9 FM в Ейске. Включай.
1: Казак FM.
0: Казак FM.
2: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу казаку стало известно, сколько крымских выпускников готовится к сдаче ЕГЭ, когда в Севастополе достроят новый детский сад и где пройдет открытый турнир по баскетболу. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму 7500 выпускников 11 классов готовятся к сдаче единого государственного экзамена. По словам министра образования республики Валентины Лаврик, школьники уже прошли несколько этапов подготовки, включая пробное тестирование, чтобы максимально снизить уровень стресса перед настоящей проверкой знаний. Для участников ЕГЭ в этом году предусмотрены 2 дополнительных дня на пересдачу предметов 8 и 9 июля. Кроме того, к основному государственному экзамену, который стартует уже 2 июня, полностью подготовили более 22 тысяч крымских девятиклассников. В Севастополе строят новый детский сад. Учреждение на 280 мест возводят на 7-м километре Балаклавского шоссе. Подрядчики обещают завершить все монолитные работы уже к середине июля, а сдать полностью в 2027 году. Современное здание с музыкальными и спортивными залами, тактильной комнатой и собственным пищеблоком готовят в формате под ключ с полной комплектацией мебели, игрушками и оборудованием. Такой подход позволит открыть двери для малышей сразу после ввода объекта в эксплуатацию. В Симферополе пройдет масштабный городской турнир по баскетболу для всех желающих. Соревнования состоятся 23 мая в детском парке в рамках спартакиады, посвященной году дворового спорта. Игры начнутся ровно в 10 утра. Организаторы приглашают к участию как женские, так и мужские команды. Для допуска к турниру достаточно, чтобы предварительную онлайн-регистрацию прошел только капитан. Остальным игрокам подавать отдельные заявки не требуется. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове пасмурно, пройдут дожди, в Симферополе до 22 градусов, в Бахчисарае воздух прогреется до 24, 22 выше нуля ожидается в Евпатории, в Керчи прогнозируют плюс 21, в Ялте и Феодосии ожидается плюс 20, на градус ниже в Алуште, в Севастополе 20 выше нуля и ожидается слабый дождь. Привет отправляем в село Мысовое Ленинского района, у вас днем до 21 градуса, захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи, Владимир Троицкий, радио Казань. Так FM.
3: Эх, казаки, они затянут для

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут знать курс лечения лучше профильного врача. Это наши соседи, вместо того, чтобы убрать за своей собакой на прогулке, с актерским профессионализмом делают вид, что это так и было. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а ты смотришь прогноз погоды?
1: Не, Петрович, я не верю в экстрасенсорные способности.
0: Ой, во что ты веришь вообще, Русланчик?

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Зять недавно подарил мне солнцезащитные очки. А я ему: да, сынок, да на кой же они мне? А он отвечает: чтоб солнце защитить от вашего взгляда, мама.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Идет мужичок по улице. По улице, причем незнакомого города. Ну, и навстречу ему такой пенсионер в развалочку, значит, направляется. Ну, он к нему подходит и говорит: мужчина, скажите, пожалуйста, а если я вот туда вот пойду, там автовокзал будет? На что пенсионер ему и отвечает: молодой человек, знаете, что я вам скажу? Автовокзал там будет, даже если вы туда не пойдете.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, сколько крымских выпускников готовится к сдаче ЕГЭ, когда в Севастополе достроят новый детский сад и где пройдет открытый турнир по баскетболу. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму 7,5 тысяч выпускников 11 классов готовятся к сдаче единого государственного экзамена. По словам министра образования республики Валентины Лаврик, школьники уже прошли несколько этапов подготовки, включая пробное тестирование, чтобы максимально снизить уровень стресса перед настоящей проверкой знаний. Для участников ЕГЭ в этом году предусмотрены 2 дополнительных дня на пересдачу предметов 8 и 9 июля. Кроме того, к основному государственному экзамену, который стартует уже 2 июня, полностью подготовили более 22 тысяч крымских девятиклассников. В Севастополе строят новый детский сад. Учреждение на 280 мест возводят на 7-м километре Балаклавского шоссе. Подрядчики обещают завершить все монолитные работы уже к середине июля, а сдать полностью в 2027 году. Современное здание с музыкальными и спортивными залами, тактильной комнатой и собственным пищеблоком готовят в формате под ключ с полной комплектацией мебели, игрушками и оборудованием. Такой подход позволит открыть двери для малышей сразу после ввода объекта в эксплуатацию. В Симферополе пройдет масштабный городской турнир по баскетболу для всех желающих. Соревнования состоятся 23 мая в детском парке в рамках спартакиады, посвященной году дворового спорта. Игры начнутся ровно в 10 утра. Организаторы приглашают к участию как женские, так и мужские команды. Для допуска к турниру достаточно, чтобы предварительную онлайн-регистрацию прошел только капитан. Остальным игрокам подавать отдельные заявки не требуется. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове пасмурно, пройдут дожди, в Симферополе до 22 градусов, в Бахчисарае воздух прогреется до 24, 22 выше нуля ожидается в Евпатории, в Керчи прогнозируют плюс 21, в Ялте и Феодосии ожидается плюс 20, на градус ниже в Алуште, в Севастополе 20 выше нуля и ожидается слабый дождь. Привет отправляем в село Мысовое Ленинского района, у вас днем до 21 градуса, захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи, Владимир Троицкий, радио Казань. Зак ФМ.
2: Хорошо-то как, когда душа поет.
3: Всем привет! Это

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приучать своих детей любить классическую русскую литературу, слушая шансон на полную громкость. Это наши соседи точно знают, что помыть свой автомобиль – это к дождю. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ва-ва-ва!

0: Русланчик, а тебя когда-нибудь пытались развести мошенники?
1: Пытались, Петрович, и развели. Теперь у меня штамп в паспорте в графе «семейное положение».
0: А, ну это понятно.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на казаке.

0: Если тебе позвонили в 2 часа ночи, и ты в ответ нахамила, фи, это некрасиво. Перезвони в 4 утра.
1: Извинись.
2: Шутки, прибаутки.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: 28, 29, 20, 10.
3: Нина, 29, а потом 30.
0: 1500. Пап, а какое число самое большое прибольшое? 1000? Миллион?
3: Ну, миллион – это 1000 тысяч. Представила? Миллиард – это 1000 миллионов. А самого-самого большого числа не существует, ведь всегда можно прибавить к нему еще хотя бы единичку. Но есть огромные числа, которым дали конкретные названия. С ними работают математики. Одним из самых больших является число Грэма. В 1980 году оно попало в Книгу рекордов Гиннесса. Число назвали в честь американского математика Рональда Грэма. Оно является наибольшим числом, которое когда-либо использовали в важном математическом доказательстве. Есть и еще известные большие числа, которым люди дали название. Число Лоудера, число Мозера, число Скьюза, число Райо, Центиллион, Гугол.
0: Пап, правильно говорить «Окей, Гугл»?
3: Нет, Нина. «Окей, Гугл» мы говорим, когда обращаемся к поисковой системе, которой задаем вопросы. А «Гугол» — это 10 и 100 нолей.
0: А мой «Гугл» — это ты, папочка.
3: Это еще почему?
0: Потому что на все мои вопросы отвечаешь.
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Дело было в Кучугурах. Встречаются два кума-соседа. Один другому говорит: «О, кумы, ха-ха, да я смотрю, ты веселый. Это по какому случаю праздник?»
2: «Ну как, это того, сыну велосипед купил, обмываю тю».
1: «Да ты же его 3 месяца назад купил».
2: «Кумы, не поверишь, там столько деталей».

0: на Казак-ФМ.
1: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
5: Для соседа.
6: Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу казаку стало известно, сколько крымских выпускников готовится к сдаче ЕГЭ, когда в Севастополе достроят новый детский сад и где пройдет открытый турнир по баскетболу. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму 7500 выпускников 11 классов готовятся к сдаче единого государственного экзамена. По словам министра образования республики Валентины Лаврик, школьники уже прошли несколько этапов подготовки, включая пробное тестирование, чтобы максимально снизить уровень стресса перед настоящей проверкой знаний. Для участников ЕГЭ в этом году предусмотрены 2 дополнительных дня на пересдачу предметов 8 и 9 июля. Кроме того, к основному государственному экзамену, который стартует уже 2 июня, полностью подготовили более 22 тысяч крымских девятиклассников. В Севастополе строят новый детский сад. Учреждение на 280 мест возводят на 7-м километре Балаклавского шоссе. Подрядчики обещают завершить все монолитные работы уже к середине июля, а сдать полностью в 2027 году. Современное здание с музыкальными и спортивными залами, тактильной комнатой и собственным пищеблоком готовят в формате под ключ с полной комплектацией мебели, игрушками и оборудованием. Такой подход позволит открыть двери для малышей сразу после ввода объекта в эксплуатацию. В Симферополе пройдет масштабный городской турнир по баскетболу для всех желающих. Соревнования состоятся 23 мая в детском парке в рамках спартакиады, посвященной году дворового спорта. Игры начнутся ровно в 10 утра. Организаторы приглашают к участию как женские, так и мужские команды. Для допуска к турниру достаточно, чтобы предварительную онлайн-регистрацию прошел только капитан. Остальным игрокам подавать отдельные заявки не требуется. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове пасмурно, пройдут дожди, в Симферополе до 22 градусов, в Бахчисарае воздух прогреется до 24, 22 выше нуля ожидается в Евпатории, в Керчи прогнозируют плюс 21, в Ялте и Феодосии ожидается плюс 20, на градус ниже в Алуште, в Севастополе 20 выше нуля и ожидается слабый дождь. Привет отправляем в село Мысовое Ленинского района, у вас днем до 21 градуса, захватите зонтики. Дома вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи, Владимир Троицкий, радио Казань. Казак ФМ.

0: Друзья, здравствуйте. Вот и дневная программа по заявкам распахнула свои гостеприимные двери. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую и желаю хорошего дня и легкой среды в нашей компании. С этой минуты можно набирать наши цифры, дозваниваться в прямой эфир, поздравлять лично, заказывать те песни, которые вы хотите услышать в этом часе. Наш универсальный номер 8-928-401-2020. Набрав его, дозвонитесь в прямой эфир. И к этим же цифрам подключен наш мессенджер Макс. Удобнее писать, пишите, отправляйте ваши сообщения. Из села Киевского раздался первый звонок. Вера Алексеевна, здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте, добрый день, Илюша. Я сегодня хочу поздравить Иващенко Николая Устимовича. Ему сегодня день рождения, 86 лет. От души желаю ему крепкого здоровья и семейного счастья. Пусть жизнь радостно течет у него, без всякой печали, без боли. И пусть живет до старости лет, не зная ни горя, ни печали. Пусть будет у него сибирское здоровье и крепкое кавказское долголетие. Пусть ангел-хранитель и Бог наш небесный всегда рядом будет с ним. И прошу вас, поставьте ему песню «Полынь-трава». Это его любимая песня.
0: Да, уже появилась эта песня в нашем эфире. Валерий Семин, «Полынь-трава». Николай Устимович, присоединяемся, поздравляем вас.

0: знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. О, Мартин. Убирай тут по 500-391-24-93. 142-455. Московская область. Накинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
3: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Мареночки! На Казак-ФМ.
6: Друзья, ну и напомню, что помимо Макс, можно отправить свое сообщение на нашу электронную почту вареник@казак.фм и при помощи нашего официального сайта казак.фм. Главное, не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои приветы и поздравления. Снова сегодня вижу несколько сообщений без адресатов. Забывайте, исправляйтесь. Спешим поздравить нашу прекрасную, молодую, красивую, великолепную мамочку, доченьку, жену Попову Елену Андреевну. Еленочку, причем написано Андреевна, с юбилеем. Ты сердце нашей семьи, ты наше солнышко, согревающее всех своими лучиками. Будь здорова, будь спокойна, будь счастлива день ото дня. Золотой юбилей 50 – это лишь начало, а впереди еще весь мир. Мы всегда рядом, очень тебя любим, доченька Катюша, Верочка мамуля, муж Андрейка. Подписались под сообщением. Еленочка Андреевна, поздравляем вас с золотым юбилеем и от коллектива нашей радиостанции. Так, добрый день, наш дорогой, любимый глава семьи Кабанов Николай Георгиевич. Поздравляем тебя с юбилеем. Вместе, всей семьей хотим сказать, как сильно мы тебя любим и ценим. Твои 70 лет – это богатство всей нашей семьи. Твоя мудрость – наш ориентир, твоя любовь – наша защита. Для супруги ты верный спутник, для детей надежная опора, для внуков пример гордости. Пусть здоровье не подводит, дом будет полон тепла, а каждый день приносит покой, уют и радость. С юбилеем тебя! Ура! Поздравляем, Николай Георгиевич, с юбилеем. Ой, какие красивые юбилеи. Вот следующее сообщение. Тоже юбилей. Привет, варенички. Пишу вам из города Пушкино Московской области. Меня зовут Алена. Хочу поздравить семью Ковалев и станицы Нововладимировской с 20-летием совместной жизни. Мои хорошие, желаю вам любви, здоровья и внуков побольше. Ваша Алена Кондрашова. И, конечно же, Казак ФМ присоединяется ко всем поводам. Будьте здоровы, наши дорогие. Всех благ вам, всего самого хорошего. 8-928-401-2020. Хотите дозвониться, набирайте. Хотите дописаться, пишите, потому что к этим же цифрам подключен Макс для ваших сообщений.

0: за кафе.
1: Из Тихорецкого района, из Фастовецка раздался следующий звонок. Светлана, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
2: Здравствуйте, Казак ФМ. Спасибо вам, что дозвонилась. Я хочу маму поздравить, Карпову Феодосию Степановну, с днем рождения. Ей сегодня 89 лет. Она дитя войны, так что с утра как воин встала и готова. Всегда готова ко всему. Хочу сказать ей спасибо за все. То, что она моя мама, самая милая, дорогая, любимая. И все, кто ее знает, она работала в поселке Братском много лет. Может, кто-то услышит. Вот. Ну, что еще сказать? Что все родственники тоже присоединяются, поздравляют ее. И кто ее знает, тоже поздравляет с днем рождения.
1: И Казак ФМ тоже присоединяется. А чего еще сказать? Все и так было слышно, дорогая Светлана, как это было нежно и тепло, и как чувствовалась эта любовь к мамочке. Дорогая Феодосия Степановна, принимайте теплые поздравления от коллектива нашей радиостанции, от меня лично. Всего вам самого хорошего. Хочется пожелать, чтобы жизнь была наполнена счастьем, приятными событиями, чтобы вы улыбались, и пусть, может быть, какие-то маленькие детальки, нюансики этого дня, но они доставляли вам искреннее удовольствие, а ваши родные и близкие окружали вас теплом, заботой, чтобы каждый день был наполнен радостью. Спасибо, мама! Ярмарка в нашем эфире для вас. Поздравляем!

0: для казака от Анны Кагановой из станицы Старолюшковской.
1: Я частушечки люблю и писать, и слушать. Вы готовьте за меня, а я буду кушать.
0: Реклама на «Казак.ФМ».
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
6: Каждый день на «Казак-ФМ» душа поет о воле.

0: Привычки на Казак ФМ.
1: Мы продолжаем, друзья. Это дневная программа по заявкам. 8-928-401-2020. Наши цифры прямого эфира. К этим же цифрам подключен Макс. Слушайте, ну сегодня прям просто огромнейшее количество ваших сообщений. Все зачитаю, все вижу. Пишите. Главное, не откладывайте, пожалуйста, на последние минуты ваши приветы и поздравления. Дайте все-таки немного времени для того, чтобы сообщение долетело. Ну и не забывайте подписываться. Электронная почта вареник@казак.фм и наш сайт Казак.фм. С его помощью также можно отправить свое сообщение в редакцию программы «Вареночки». На главной странице для этого есть специальная форма. Я же приветствую всех, кто настроен на волну. Самой народной радиостанции Казак.фм продолжается программа по заявкам. Добрый день! Сегодня свой день рождения отмечает наш зять. Живет он в городе Курганинск. Это Кулыгин Роман. Дорогой зятечек, мы тебя поздравляем. Желаем здоровья и счастья со своей семьей. Береги себя. На данный момент он на работе. Он атомщик. Твоя любимая тёщенька подписалась под сообщением. Ну, приятно же, приятно. Роман, приветствуем вас и от нашей команды. От всей души поздравляем с днем рождения Пашнева Андрея Николаевича из станицы Владимирской. Желаем здоровья, мирного неба над головой, исполнения желаний, много счастья. С уважением, тетя Таня, семья Лопинцевых и Щукиных. И мы присоединяемся. Андрей Николаевич, приветствуем вас. Тамара Павловна из Новомалороссийской. Добрый день, Алексей. Всего самого доброго. Сегодня 20 мая, день рождения удивительной женщины, моей любимой соседки Евцевой Лидии Харитоновны. Есть такие женщины на свете, неравнодушные к чужой беде, а значит, родились они с доброй, отзывчивой душой. Так вот, такая моя соседушка, добрейшей души человек, великая труженица. Такие трудолюбивые и добрые у нее и дети. Много пришлось пережить Лидочке, но она все выдержала, перенесла. Она сильная женщина. Ее душа как ценная шкатулка, наполненная добротой, лаской, нежностью и любовью. И всего этого хватает на всех. Любящая мама, бабушка, золотая свекровь и теща. Все ее называют Лидочка. И это о многом говорит. С днем рождения тебе, дорогая. Здоровья тебе, радости, любви и уважения. Мирного неба над головой и всех благ. Всем, кто сейчас за столом, огромный привет. Ой, как приятно было с вами познакомиться. Лидия Харитоновна, присоединяюсь, поздравляю. Также и от нашей команды Казак.фм. Ну, давайте, наверное, еще одно и на песню прервемся. Чуть позже еще обязательно вернусь к вашим сообщениям. Ни одно не оставлю без внимания. Здравствуйте, прошу передать привет моим дорогим подружкам Машеньке и Настюшке. Пусть у них поднимется настроение. Мы вместе сейчас молимся по соглашению о преодолении сложностей. Так, это Наташа из Энема, а подруги из Краснодара и Свидеева, Тульская область. Привет вам! Привет и от нашей радиостанции. Я сейчас хочу поставить песню Влады Мирови. Называется она «Березонька». И знаете, чего хочу вам рассказать? Что уже на следующей неделе, 27 мая, певица Мирови, Влада Мирови, станет гостьей нашей студии. Поэтому ждем с нетерпением. Владу попоем, поговорим. Как всегда, приглашаю вас стать участниками программы «Гости приехали». Готовьте свои вопросы и будьте с нами 27 мая с 14 часов. Влада Мирови, гостья нашей студии.

0: Казак FM.
1: Ну, я еще хочу добавить, что неспроста вот эти этномотивы практически в каждой песне Мирави, потому что, ну, не просто красивая молодая девушка, еще и потомственная казачка. Вот об этом тоже мы поговорим уже в следующую среду, 27 мая. Продолжается программа «Варенички» из Павловска, и у нас следующий звонок. Валентина Михайловна, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, Лешенька.
1: Слушаем.
2: Сегодня день рождения у моего младшего братика Юрченко Ивана Михайловича с Павловской. Он, что должен в жизни мужчина, все сделал. Дом построил, дерево посадил, даже целый сад. Сына и дочку вырастил. А теперь помогает им и внуку. На пенсии давно, но все равно работает и везде успевает. Желаю ему долгих лет жизни и всего самого хорошего. Он, конечно, уже взрослый парень, но для меня он такой же, как и был, любимый маленький братишка Ванечка. К моему поздравлению присоединяются племянники Рома, Эдик со своими семьями. В общем, всего самого хорошего ему в жизни. Спасибо, Леша.
1: Да, знаете, я пока слушал, правда, улыбался совершенно искренне, с какой любовью и нежностью вы это говорили, так и с юморком, Иван Михайлович. Ну, от души хочется вас также поприветствовать от команды радиостанции «Казак FM». Оставайтесь всегда вот таким же душевным, любящим, заботливым. Пусть и здоровье будет крепким, и стабильность обязательно будет во всех сферах. Ну, и этот вот бесценный вкус к жизни будет еще много-много-много-много лет рядышком с вами. Именная песня от Елены Ваенги для вас.

0: Казак-ФМ.
1: Ну, чуть менее, уже 15 минут остается нашего прямоэфирного времени. Это говорит о том, что поторопитесь, если вы еще в процессе написания ваших приветов и поздравлений, дописывайте, проверяйте, не забыли ли вы указать, кому адресуете ваши приветы и поздравления, и, соответственно, нажимайте кнопочку «Отправить» в наш МАКС 8-928-401-2020, либо на электронную почту вареник@казак.фм. Куда удобнее. Здравствуйте! Хотим сегодня поздравить с 55-летием нашу любимую маму и бабушку швед Марину из поселка Николая Островского. Желаем тебе всего самого наилучшего. Конечно, крепкого здоровья. Мы тебя очень любим. Внуки Саша, Варя, Миша и дочь Валя. Ой, какая вы богатая, дорогая Марина. Поздравляем вас с двумя пятерочками и от коллектива нашей радиостанции. Здравствуйте. Можно вас попросить поздравить маму Самойлову Елену Дмитриевну с 58-й годовщиной. Любим, ценим, дорожим. Это из Ростовской области, из станицы Богоявленской. От Владимира сообщение прилетело. Дорогая Елена Михайловна, конечно, не то, что можно, а нужно поздравить вас сегодня с днем рождения. Пожелать вам счастья, здоровья, взаимопонимания, финансов, финансовой стабильности, благополучия, самых широчайших возможностей и поводов для веселья и радости. Вот пусть это все обязательно случится. Искренне вас приветствуем и поздравляем. Так, вчера мы отпраздновали День пионерии. Еще раз поздравляю всех пионеров нашей страны. Всем желаю здоровья и всех благ. Это у нас Евгения прислала фотографию. Боже мой, как это мило. В галстуках, в пионерских пилоточках. Да мои же золотые. Здорово. Спасибо. Прям для настроения так хорошо. Полюбовался вами. Добрый день, Алексей. Семья Туманян хочет поздравить свою дочь Ирину Владимировну с днем рождения. Сегодня ей исполнилось 59 лет. Желаем здоровья, счастья, успехов, благополучия, а также своего племянника Евгения Сергеевича. Всем им побольше улыбок, ясного неба, мира, добра. К поздравлению присоединяется семья Сальниковых, Поповых, Бучневых, Хмелевские. Дети, друзья наши, а также вашему коллективу большой привет, любим вас. Благодарю, Татьяна Даниловна, от души приветствую вас, Ирина Владимировна, Евгений Сергеевич от коллектива «Казак-ФМ». Добрые, теплые поздравления. Чуть позже еще вернусь к вашим сообщениям, они пока что не заканчиваются, но еще раз повторюсь, ну уже меньше, конечно, уже в течение 10 минут, пожалуйста, дописывайте, отправляйте, все зачитаю.

0: Волги на Казак ФМ.
1: А у нас сегодня как раз день Волги. Волги, реки Волги-матушки отмечается здесь, в нашей стране, конечно же. Ну и еще Всемирный день травматолога. Не забудьте поздравить, несмотря на то, что это Всемирный день травматолога, но доктору будет приятно получить ваше поздравление. Так, ну что, друзья, наверное, буду уже, дочитывать ваше сообщение. И все, и прощаться до завтра. Здравствуйте, Казак ФМ. Хотим сегодня поздравить с 20-летием Константинову Дарьюшку. Дорогая наша Дашенька, от всего сердца поздравляем тебя с твоим прекрасным днем, днем рождения, юбилеем. Пусть каждый момент твоей жизни будет наполнен радостью, счастьем и любовью. Ты удивительный человек, который всегда светится добротой и теплом. Желаем тебе крепкого здоровья, исполнения заветных мечтаний и новых достижений. Пусть каждый день приносит только положительные эмоции, а рядом всегда будут верные друзья и любимые люди. Ты заслуживаешь самого лучшего, и мы искренне надеемся, что твоя жизнь будет наполнена только приятными сюрпризами и радостными моментами. Будь счастлива, наша дорогая, будь любима, вдохновляй всех вокруг своей энергией, молодостью и позитивом. Ну, как здорово, как приятно. Мама Оля, папа Игорь, сестра Ульяна подписались под сообщением. Дарьюшка, поздравляем вас и от коллектива Казак ФМ с вашим 20-м днем рождения. Здравствуйте, Алексей. Мы хотим сегодня поздравить нашего дорогого мужа, сына, зятя, Рыбальченко Олега из станицы Владимирской с 43-летием. Это супруга Аня, сын Роман, родители, тесть и теща, друзья, кумовья подписались под сообщением. Желаем счастья, здоровья, взаимопонимания, финансовой стабильности и благополучия. Приветствуем вас, уважаемый Олег. И поздравляем от коллектива нашей радиостанции. Здравствуйте, Писареву Татьяну Максимовну с юбилеем 60-летия.

так. Мозговую Любашеньку Дмитриеву из поселка Тысячный. С днем рождения поздравляют подружки. Желаем оставаться такой, какая ты есть, доброй душой и отзывчивым сердцем. Мы тебя очень любим. Следующее сообщение. Вовченко Викторию с 18-летием из Краснодара. Поздравляем с днем рождения. Желаем юношеского задора, верных друзей, исполнения желаний. Бабушки Алла Света, дедушки Сережа Гена из поселка Тысячный города Краснодар. Вот. Присоединяемся, поздравляем. Два сообщения, две замечательные именинницы. И от нас тоже привет. Так, Федя отчитался из Раевской, что тоже с нами на волнах Казак ФМ. Ну, вот это хорошо. Это правильно. Куда ж мы без вас, вы без нас. Так, ну все, да, все, друзья, все дочитал, что к этой минуте вы написали и всех поздравили. Вечерние варенчики продолжат уже свою работу с 20 часов. Также в прямом эфире присоединяйтесь уже к Виктории, заглядывайте в гости. Ну, а меня зовут Алексей Орлов. До завтра. Хорошего дня. Спасибо за компанию и спасибо за хорошее настроение, которым вы сегодня баловали и друг друга, и меня. Пока.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, сколько средств выделили на поддержку виноградарства в Севастополе, где запустят новый автобусный маршрут и когда стартует очередной этап футбольного кубка Крымского союза. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Рекордные 263 миллиона рублей направили в этом году на поддержку виноградарства и виноделия в Севастополе. По итогам конкурсного отбора государственные субсидии на возмещение части затрат получили 22 предприятия региона. Общий объем финансирование вырос на 20 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом. Напомню, государство компенсирует хозяйствам до 80% расходов на уход за лозой, установку шпалер, противоградных сеток и раскорчевку старых участков. Особое внимание уделяют развитию органического виноделия. Теперь субсидируются и уходные работы с применением агрохимикатов без использования вредной. С сегодняшнего дня Алушту и Ялту свяжет новый автобусный маршрут. Он заменит курсировавший ранее временный автобус номер 53. Вопрос организации регулярного сообщения проработали в Министерстве транспорта Республики. Ведомстве рассчитывают, что запуск маршрута сделает поездки по южному берегу Крыма более стабильными и комфортными как для местных жителей, так и для туристов. На полуострове стартовал групповой этап розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза. В текущем сезоне турнир приурочен к проведению Года единства народов России. За почетный трофей поборются 8 коллективов, включая дебютанта евпаторийский клуб «Сталкер». Главная интрига заключается в регламенте. На групповом этапе полностью исключены ничейные результаты. Если основное время матча завершится в ничью, команды приступят к серии послематчевых пенальти. В первом туре болельщиков ждут 4 поединка в Евпатории, Феодосии, Бахчисарайском районе и в поселке Аграрном. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове малооблачно, пригодятся зонтики. В Симферополе до 25 градусов. В Бахчисарае воздух прогреется до 24. В Евпатории термометры покажут плюс 22. В Керчи прогнозируют 20 градусов. В Ялте и Феодосии ожидается 21 градус. В Алуште до 19. В Севастополе завтра плюс 22 и ожидается слабый дождь. Привет отправляем в село Изумрудное Джанкойского района. У вас днем до 22 градусов тепла. Также понадобятся зонтики. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, Радио Казак ФМ.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

зайди поговорить. Между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа.

0: Девочки, я сегодня в автобусе чуть сознание не потеряла. Представляете, захожу, и что я вижу? Красавчик сидит на меня, смотрит. Боже мой, мечта! Меня аж в жар бросило. И в голове сразу сцены из этих фильмов голливудских поплыли, поплыли, поплыли. И тут он смотрит на меня глазищами своими, встает и говорит: «Тетенька, садитесь, пожалуйста».
1: Шутки, прибаутки.
2: Когда душ.

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Лазги – узбекский национальный танец. Его история связана с легендой о Хорезмском шахе. Среди наложниц он выделял одну – грациозную красавицу. Остальные не хотели оставаться в ее тени. Как-то во время танца любимице шаха подкинули под ноги бусы. Девушка поскользнулась, сильно ушиблась. Но не подала вида и продолжала танцевать, прихрамывая. Так, по преданиям, и появился своеобразный стиль лазги. Резкие, словно ломаные движения рук и ног. А еще танец связывают с рождением души в теле, поэтому он наполнен радостью. Полусогнутые ноги, мелкая тряска плечами, порхающие кисти рук, движение шеи и головы справа налево. Быстрее и быстрее. И все это под звуки сурная и дутара. Лазги был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества. Танец стал символом Узбекистана, душой его народа.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ты знаешь, кумы, что я тут недавно узнал? Я узнал, что древние греки, а были такие греки, которые были древние, так вот они утоляли жажду не водой, а вином. Прикинь, я же решил попробовать.
2: Да ты шо и как?
1: Ты знаешь, кумы, а греки-то не дураки, водой так не напьешься.
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

добрые соседи. Юкагирскими огнями называют якуты «северное сияние». Согласно их древнему преданию, небесные всполохи — это свет от костров множества юкагирских стойбищ. А некоторые птицы, по мнению якутов, стали черными, потому что закоптились, пока летели над очагами юкагиров. Эти предания народов севера говорят о том, что в далекие времена юкагиров было очень много, и занимали они все пространство от Енисея до Чукотки. Современные же юкагиры живут лишь на северо-востоке Якутии, в Магаданской области или Чукотке. К сожалению, к 21 веку их осталось чуть более 1500. Семеро юкагиров переехали уже в 20 веке с русского севера на юг и обосновались навсегда в Краснодарском крае. Некоторые ученые считают, что именно эта народность была самой первой заселившей земли современной России и оставшейся тут до наших дней. Первые сведения о жизни и бытии юкагиров появились еще в 7-м тысячелетии до нашей эры. Из того, что известно, можно сделать вывод, что юкагиры — очень легкомысленный народ. Во-первых, они никогда не делали запасов на будущее. А во-вторых, даже небольшим излишком продуктов старались поделиться с соседями или родственниками. На самом деле, в таком обычае кроется невероятная мудрость и бережное отношение к природе. Они считают, что, несмотря на все удары судьбы, не стоит брать у природы сверх того, что нужно тебе в данный момент. А если злоупотреблять дарами природы, то можно оскорбить природу, и она навсегда отвернется от человека. Ha!

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, сколько средств выделили на поддержку виноградарства в Севастополе, где запустят новый автобусный маршрут и когда стартует очередной этап футбольного кубка Крымского союза. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Рекордные 263 миллиона рублей направили в этом году на поддержку виноградарства и виноделия в Севастополе. По итогам конкурсного отбора государственные субсидии на возмещение части затрат получили 22 предприятия региона. Общий объем финансирование вырос на 20 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом. Напомню, государство компенсирует хозяйствам до 80% расходов на уход за лозой, установку шпалер, противоградных сеток и раскорчевку старых участков. Особое внимание уделяют развитию органического виноделия. Теперь субсидируются и уходные работы с применением

агрохимикатов без использования вредной. С сегодняшнего дня Алушту-Ялту свяжет новый автобусный маршрут. Он заменит курсировавший ранее временный автобус номер 53. Вопрос организации регулярного сообщения проработали в Министерстве транспорта республики. В ведомстве рассчитывают, что запуск маршрута сделает поездки по южному берегу Крыма более стабильными и комфортными как для местных жителей, так и для туристов. На полуострове стартовал групповой этап розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза. В текущем сезоне турнир приурочен к проведению Года единства народов России. За почетный трофей поборются 8 коллективов, включая дебютанта евпаторийский клуб «Сталкер». Главная интрига заключается в регламенте. На групповом этапе полностью исключены ничейные результаты. Если основное время матча завершится в ничью, команды приступят к серии послематчевых пенальти. В первом туре болельщиков ждут 4 поединка в Евпатории, Феодосии, Бахчисарайском районе и в поселке Аграрном. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове малооблачно, пригодятся зонтики. В Симферополе до 25 градусов. В Бахчисарае воздух прогреется до 24. В Евпатории термометры покажут плюс 22. В Керчи прогнозируют 20 градусов. В Ялте и Феодосии ожидается 21 градус. В Алуште до 19. В Севастополе завтра плюс 22 и ожидается слабый дождь. Привет отправляем в село Изумрудное Джанкойского района. У вас днем до 22 градусов тепла. Также понадобятся зонтики. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, Радио Казак-ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут почувствовать запах шашлыка с участка за 1000 метров и сразу примчаться туда с советом и контейнером. Это наши соседи поливают водой свой урожай и поливают грязью урожай соседа. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Русланчик, а вот был бы ты султаном, сколько бы у тебя жен было бы?
1: Одна, Петрович, больше не потяну.
0: Ну, а финансово?
1: Не, по количеству тещ, не более одной.
0: А, что-то я об этом не подумал, действительно.

0: муж с работы и говорит: «Дорогая, ну ладно, ну прости меня, ну давай мириться». А я ему: «Ладно».
1: «Ой, подожди, подожди, не ешь, я приготовлю что-нибудь другое».
2: «Что?»

0: А ви бачили, що це?
1: Что на кубанской балачке называют словом «дежник»? Вот какие ответы мы получили от случайных прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Ну, может быть, сейф какой-нибудь огромный, железный.
3: Это, наверное, кошелек.
4: Дежник. Это, наверное, плед. Такой нежный, мягкий, пушистый.
5: Дежник, наверное, это ручка от лопаты.
6: Типа ухвата, что-то такое. Ну, вот как... Ставили горшки в печку.
7: Дежник – это мочалка для мойки посуды.
8: Дежник – ну, что-то как будто держит или что-то отжатое. Я не знаю, как сказать.
1: На самом деле дежник или дижечка представляла собой домотканное, толстое и теплое покрывало. Оце так.
9: Когда

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Петрович, а вот скажи мне, ты после пол-литра работать сможешь?
2: Смогу.
1: А после литра?
2: После литра смогу.
1: А после двух?
2: После двух
1: работать не смогу. А вот руководить буду однозначно.
0: Частушка для казака от казачки Ольги из Краснодара.
3: Ой, вы, девоньки-подружки, вы послушайте меня. Полюбила гармониста, всех счастливее мирья.
0: Реклама на Казак ФМ.
4: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в магазинах Медтехника.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
8: Для соседа.
9: Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно, сколько средств выделили на поддержку виноградарства в Севастополе, где запустят новый автобусный маршрут и когда стартует очередной этап футбольного кубка Крымского союза. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Рекордные 263 миллиона рублей направили в этом году на поддержку виноградарства и виноделия в Севастополе. По итогам конкурсного отбора государственные субсидии на возмещение части затрат получили 22 предприятия региона. Общий объем финансирования вырос на 20 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом. Напомню, государство компенсирует хозяйствам до 80% расходов на уход за лозой, установку шпалер, противоградных сеток и раскорчевку старых участков. Особое внимание уделяют развитию органического виноделия. Теперь субсидируются и уходные работы с применением агрохимикатов без использования вредной. С сегодняшнего дня Алушту и Ялту свяжет новый автобусный маршрут. Он заменит курсировавший ранее временный автобус номер 53. Вопрос организации регулярного сообщения проработали в Министерстве транспорта Республики. В ведомстве рассчитывают, что запуск маршрута сделает поездки по южному берегу Крыма более стабильными и комфортными как для местных жителей, так и для туристов. На полуострове стартовал групповой этап розыгрыша Кубка Крымского футбольного союза. В текущем сезоне турнир приурочен к проведению Года единства народов России. За почетный трофей поборются 8 коллективов, включая дебютанта и евпаторийский клуб «Сталкер». Главная интрига заключается в регламенте. На групповом этапе полностью исключены ничейные результаты. Если основное время матча завершится в ничью, команды

приступит к серии послематчевых пенальти. В первом туре болельщиков ждут 4 поединка в Евпатории, Феодосии, Бахчисарайском районе и в поселке Аграрном. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове малооблачно, пригодятся зонтики. В Симферополе до 25 градусов, в Бахчисарае воздух прогреется до 24. В Евпатории термометр покажет плюс 22, в Керчи прогнозируют 20 градусов, в Ялте и Феодосии ожидается 21 градус, в Алуште до 19. В Севастополе завтра плюс 22 и ожидается слабый дождь. Привет отправляем в село Изумрудное Джанкойского района. У вас днем до 22 градусов тепла, также понадобятся зонтики. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, Радио Казак-ФМ.

Не знаю, девочки, как вы, а я в 7 лет думала, что я взрослая. В 14 я думала, что я страшная. В 19 я все-таки решила, нет, я красивая. В 25 думала, господи, дура дурой. А теперь я понимаю, я взрослая, страшно красивая и далеко не дура.

0: по пути с Казак FM.
1: Всем добрый день, это Мия Бойко. Слушайте мою новую песню «Казак» на волнах радиостанции «Казак FM».
2: Я

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: В вагоне-ресторане пассажир говорит официанту: «Миленький, а знаете что? Мне, пожалуйста, стакан водки, бокал вина, рюмочку коньяку, фуржер шампанского, так, что еще, кружку пива, о, и чай, чай, да, только чай, пожалуйста, не крепкий, а то у меня сердце слабое».
2: Для соседа.
0: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Сделай добро и закинь в море. Рыбы не узнают, кто сделал, Господь узнает. Так учат своих детей наши скромные и мудрые соседи курманчи. Во всей России их около 20 тысяч, а на Кубани всего 2 тысячи. Но если внимательно присмотреться, то вполне может оказаться, что кто-то из них живет с вами в одной станице. Почему не в городе? Потому что народ курманч предпочитает жить ближе к земле, там, где можно содержать домашних животных и возделывать огород, и тем самым кормить свое многочисленное потомство. А семьи у курманч традиционно многодетные. Внутри народа они делятся по родам. Определить, к какому роду относится ваш сосед, очень просто. По фамилии. Говорят, что почти все курманчи в России и в СНГ приходятся друг другу родственниками. Так это на самом деле или нет, сами узнайте у соседа. А вот что известно нам наверняка, так то, что с приходом весны курманч готовят особый суп – грар. Для него в кастрюлю наливают 2 литра кефира средней жирности. Кефир разводят стаканом воды и досыпают 3 ложки просеянной муки. Все это тщательно вымешивают до полного разбивания комков. В отдельной мисочке взбивают до пены 2 яйца. Их тоже вливают в кастрюлю и еще раз перемешивают. После этого кастрюлю ставят на плиту, на небольшой огонь, и варят суп до загустения, постоянно помешивая. Отдельно нужно сварить стакан перловки. Готовую крупу высыпают в кастрюлю с кефиром и варят еще 7-10 минут. И вот когда уже суп готов, осталось самое главное – щедро насыпать в грар измельченную кинзу и накрыть крышкой. Перед подачей на стол грар настаивают около четверти часа. И только потом, еще раз перемешав, солят и разливают по тарелкам.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья. Люба земляки!

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, кому вручат национальную премию в сфере народных промыслов, как туристы могут оценить свое путешествие по полуострову и сколько медалей у крымских стрелков с первенства Адыгеи. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. С этого года российским мастерам народных художественных промыслов будут вручать национальную премию. Соответствующий закон вступил в силу сегодня. Участвовать в конкурсе на соискание награды могут органы местного самоуправления, предприятия, индивидуальные предприятия, а также самозанятые. Специальный совет, созданный при Министерстве промышленности и торговли, выберет лауреатов в 10 номинациях. Премии будут, в частности, вручать лучшему мастеру, молодому специалисту, общественному проекту по продвижению народных промыслов. Кроме того, награда предусмотрена за лучший туристский маршрут по местам, где производятся предметы народных художественных промыслов. Туристы, отдыхающие на полуострове, могут напрямую поделиться впечатлениями от отпуска с помощью специального сервиса «Все дороги ведут в Крым». Масштабный опрос помогает региональному министерству курортов оценивать качество услуг, уровень цен, популярность экскурсий и желание гостей вернуться снова. Заполнить небольшую анкету можно онлайн, а также в бумажном виде на железнодорожных вокзалах, в отелях и санаториях. Кроме того, для путешественников круглосуточно работает бесплатная горячая линия программы «Гостеприимный Крым», где всегда готовы помочь и ответить на любые вопросы. Сборная Крыма выиграла золотые медали на первенстве Адыгеи по пулевой стрельбе. Соревнования проходили в Майкопе и собрали более сотни сильнейших участников из трех регионов страны. Крымские спортсмены пополнили копилку сборной 5 наградами, 2 золотыми, 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями. В стрельбе из пневматического пистолета среди мужчин победу одержал Кирилл Ковалев, а среди женщин золото уверенно забрала Александра Вещака. На этом пока все, далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается малооблачная погода, в некоторых районах пройдут дожди. В Симферополе воздух прогреется до 24 градусов, на градус ниже ожидается в Бахчисарае. В Керчи термометры покажут плюс 22, в Ялте до 21 градуса. В Евпатории, Феодосии и Алуште ожидается 20 градусов, понадобятся зонтики. В Севастополе завтра плюс 21 и пройдет слабый дождь. Привет отправляем в село Золотое Поле Кировского района. У вас до 21 градуса и до

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи при выборе игрушки для ребенка берут ту, в которую хотят поиграть сами. Это наши соседи учатся в школе два раза. Первый раз сами, а второй, когда делают уроки с ребенком по всем предметам. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Баба,

0: Петрович,
1: Yo.
0: Как тебе этот новый сосед из 56-й квартиры?
1: Русланчик, пока я понял одно. По утрам он любит кофе с молотком.
0: С молоком, ты хотел сказать?
1: Нет, Русланчик, именно с молоком.

Согласитесь, девочки, слово «распродажа» – это страшная сила. Именно она дает нам возможность купить платье на пару размеров меньше или туфли на пару размеров больше. –

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, а почему звезды падают?
3: Ученые доказали, что падают вовсе не звезды, а метеоры.
0: А что это?
3: Это такие разные мелкие осколки от метеоритных тел, то есть кусочек кометы или астероида. Иногда они попадают в атмосферу нашей планеты, Земли. И вот тогда, когда метеор пролетает сквозь нашу атмосферу, мы замечаем яркий след, будто падает звезда. Физики объясняют это явление трением метеора о воздух, в результате чего выделяется тепло. Большинство метеоров совсем крошечные.
0: Как я? Малышки?
3: Намного меньше, как маленькие камушки. Но есть и огромные, весом в несколько тонн. Маленькие метеоры даже не долетают до Земли и сгорают в атмосфере, а большие падают на нашу планету. Ученые даже смогли подсчитать, что за один день на Землю опускаются тысячи метеоров. Представляешь?
0: А где они? Почему мы их не видим?
3: Дело в том, что наша планета покрыта большим количеством воды. Это реки, озера, моря и океаны. Туда в основном и приземляются кусочки комет и астероидов. Метеор, который упал на Землю, называется метеорит. А приземляются метеориты на нашу планету благодаря силе тяжести. Но это уже совсем другая история.
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Кума, а давай бросим жребий. Ежели ты угадаешь, в какой руке я держу за спиной бутылку, мы ее и продолжаем пить. А ежели не угадаешь, то тогда бросаем.
2: Думал и отвечает: мне кажется, в левой.
1: Думай, Куме, лучше думай.
0: Частушка для казака от Ляниной Нины из станицы Переяславск.
3: Казачок, Казак ФМ, ты сегодня нужен всем. Чтобы долго не скучать, нужно радио включать.
0: Реклама на Казак ФМ.
4: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
5: Имея сопротивопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
8: Для соседа.
9: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак ФМ.

0: сідає, вірить чудо.
1: Ведь только мамины глаза
0: поймут, когда твой мир запутан.
2: Она простит тебя за все
3: и будет ждать звонка ночами.
4: И если на душе темно,

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, кому вручат национальную премию в сфере народных промыслов, как туристы могут оценить свое путешествие по полуострову и сколько медалей у крымских стрелков с первенства Адыгеи. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. С этого года российским мастерам народных художественных промыслов будут вручать национальную премию. Соответствующий закон вступил в силу сегодня. Участвовать в конкурсе на соискание награды могут органы местного самоуправления, предприятия, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые. Специальный совет, созданный при Министерстве промышленности и торговли, выберет лауреатов в 10 номинациях. Премии будут, в частности, вручать лучшему мастеру, молодому специалисту, общественному проекту по продвижению народных промыслов. Кроме того, награда предусмотрена за лучший туристский маршрут по местам, где производятся предметы народных художественных промыслов. Туристы, отдыхающие на полуострове, могут напрямую поделиться впечатлениями от отпуска с помощью специального сервиса «Все дороги ведут в Крым». Масштабный опрос помогает региональному министерству курортов оценивать качество услуг, уровень цен, популярность экскурсий и желание гостей вернуться снова. Заполнить небольшую анкету можно онлайн, а также в бумажном виде на железнодорожных вокзалах, в отелях и санаториях. Кроме того, для путешественников круглосуточно работает бесплатная горячая линия программы «Гостеприимный Крым», где всегда готовы помочь и ответить на любые вопросы. Сборная Крыма выиграла золотые медали на первенстве Адыгеи по пулевой стрельбе. Соревнования проходили в Майкопе и собрали более сотни сильнейших участников из трех регионов страны. Крымские спортсмены пополнили копилку сборной 5 наградами, 2 золотыми, 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями. В стрельбе из пневматического пистолета среди мужчин победу одержал Кирилл Ковалев, а среди женщин золото уверенно забрала Александра Верещака. На этом пока все, далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается малооблачная погода, в некоторых районах пройдут дожди, в Симферополе воздух прогреется до 24 градусов.

0: Многие отмечают особый черкесский взгляд, когда, допустим, старший смотрит на младшего, иногда один взгляд делает больше, чем много слов.
1: Такое воспитание?
0: Да. Мы вообще, культура достаточно невербальная. Вот одно из самых наших знаменитых качеств – это искусство владения конем.
1: Угу.
0: Конь нам настолько близок, настолько дорог, я повторюсь, это известная вещь, что в нашем языке конь звучит так же, как брат. То есть это одно слово,
1: и это слово
0: «шей». Вы его прекрасно знаете.
1: Да.
0: И вы знаете, как управление конем происходит на языке тончайших, тончайших жестов тела. То есть это микродвижение, микросмещение веса. И коню не нужно говорить «ну, поехали» или там «встали». Вот, вот так же в нашей культуре очень ценится понимание без слов. И одно из самых высочайших качеств, ценимых среди адыгов, так называемая гушлита. Гушлита – это искусство догадаться. Догадаться, о чем тебя мысленно просят, и помочь человеку, не роняя его достоинства. Я, пользуясь случаем, хотел сказать, на чем строится вообще наш этикет, наше черкесское право. Это в первую очередь уважение к достоинству человека, к достоинству собеседника. То есть мы, черкесы, делаем все так, чтобы помочь человеку до того, как он станет тебя об этом просить.
1: Спасибо вам, Руслан, за ваше мнение. Ася, в двух словах, так все-таки какой он адык, что бы вы сказали на этот вопрос?
2: Я бы сказала, что в данном случае об адыгах могут сейчас говорить соседи. Сосед у адыга был всегда за рекой, в соседнем селе, на коммуне, как это называлось. И вот с точки зрения вот этих двух соседствующих поселений, это хороший сосед.
1: Спасибо.
2: Кунак. И адыг всегда ходил за реку в коммуну посмотреть кино. И друг к другу ходили самым лучшим. И вот мое детство, когда меня отправляли в аул, самое интересное, это было ходить в коммуну за чем-то, чего в ауле нет. И точно так же и с коммуны приходили в аул. Это добрый сосед.
1: Добрый сосед.
2: И в радости, и в горе, когда был голод, то же самое. Все рассказы, кто как кому помогал.
1: Угу. Адам, вот если бы одно слово могло характеризовать адыга, я понимаю, вам как журналисту это будет сложно выбрать, но
3: сжать смыслы до одного слова, ну, я, наверное, здесь подмечу, что давай так, не слово, а предложение пусть будет. Это адыги один из самых гостеприимных народов на этой земле.
1: Мы предлагаем нашим слушателям прямо сейчас присоединиться к нашей беседе. И пока будет звучать пауза, вы можете на наш номер Макс +7 928 401 2020 нам писать, так все-таки, что вы знаете об адыгах. А может быть, вы сам являетесь адыгом и можете прислать нам рассказ. Ждем, не переключайтесь, а наоборот, подключайтесь к нашей видеотрансляции на сайте kazakh.fm, либо группа ВКонтакте.
4: Добрые соседи. Частушка для казака от казачки Зинаиды из станицы Каневской.
5: Нам на гайке начитает сказки из волшебных снов. В этом деле помогает Настя, Лешенька, Орлов.
4: Реклама на Казак-ФМ. Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. Время строить. Время обучать.

Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. О, Мартин. Убирай тут 500-391-24-93. 142-455. Московская область. Накинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109. Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по

0: заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8 952 81 11 888 8 952 81 11 888. Завод «Симферополь-Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Мы гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
1: У каждого в жизни есть момент перемен. В мае мы дарим вам возможность увидеть все ярче и четче. С 18 мая по 1 июня скидка 30% на все очки, на все корректирующие и на все солнцезащитные. Подробности в салонах оптики «Счастливый взгляд». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
0: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
3: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

0: продолжается радиопутешествие «Добрые соседи». И сегодня с Андреем Мартынюком, наши добрые соседи Адыги. У нас в эфире Руслан Туркав, Ася Юфтых и Адам Ачми. Здравствуйте, наши дорогие гости.
1: Здравствуйте.
0: Перед этим путешествием мы вышли на улицы нашего Краснодара и спросили у людей случайных, так все-таки, что они знают об адыгах. Я предлагаю вам тоже сейчас послушать и оценить.
2: Очень интересно.

0: один из древних народов Кавказа. У них богатая культура, свой язык и обычаи, которые они бережно хранят. Их еще называют черкесами.
1: Это наши ближайшие соседи через речку Кубань.
2: Это очень дружелюбный народ. Славится своей кухней. Всеми знаменитый адыгейский сыр. Очень вкусный, нежный. Конечно же, адыгейская соль.
3: Невероятно гостеприимные, с уважительным отношением к старшим.
4: Это лезгинка, это папахи, это чабаны.
5: Адыги очень близки с природой, и Новый год они празднуют весной. Праздник называется Навруз.
6: Говоря об адыгах, конечно же, нельзя не сказать о танцевальной группе «Нальмес», которая исполняет национальные танцы в национальных одеждах.
7: Лучшего исполнения национальных танцев, как это делают адыги, я не встречала. И научиться этому невозможно. Нужно быть адыгом. Это в крови.
1: Это хорошие, замечательные, трудолюбивые, интересные люди.
8: Это такие наши добрые соседи, которыми нам жить долго и счастливо.
9: Добрые соседи.
10: Какой замечательный философский смысл. Это наши добрые соседи, с которыми нам жить долго и счастливо. С чем соглашаетесь, а с чем бы хотели поспорить? Ася.
11: Я практически совсем готова согласиться, разве что, может быть, можно было бы что-то добавить, а так они исчерпывающе хорошо обрисовали адыгов. Так что спасибо огромное. У нас была возможность, как-то мы день города Краснодара открывали в органном зале и непосредственно увиделись со старожилами Краснодара, причем завсегдатаями вот этого органного зала, и они нам такие изысканные вопросы задавали. И вот это было чудесное знакомство, потому что у нас со своей стороны была возможность показать, мы привезли, не поленились, трон, ритоны, короны. Вот как в Эрмитаж привозили центральную экспозицию, всю привезли, чтобы уж показывать, так показывать. Ну и диалог такой получился очень интересный и теплый. И был у нас вопрос, с любовью нас встретит этот зал или же отчужденно? Вот как бы приехали тут со своим троном, рассказываете про драгоценности, а народ-то у нас простой, вот, живущий на земле, и все эти драгоценности мы видели только там в музеях где-то. Оказалось, что настолько теплый, чудесный, ну просто вот родной. Мы перефотографировались со всеми, познакомились, обменялись номерами. И так как я училась в Краснодаре, я постфактум сказала, что вот пока я училась, у меня не было такой возможности так хорошо узнать жителей Краснодара.
10: И спасибо вот вам большое, да, за это признание.
11: Постфактум, когда уже есть свой какой-то статус, и ты можешь что-то показать не студентам. И город Краснодар показал мне свою открытость и любовь.
10: Ася, мы только что узнали, что краснодарцы и жители Адыгеи, адыги могут говорить на языке любви. Руслан, вы сказали, что адыги могут говорить глазами. Адам, но адыги могут говорить и музыкой.
12: Безусловно.
10: Я вас приглашаю в нашу концертную студию, где мы послушаем первую песню. Что это будет за песня и почему именно она?
12: Это будет песня «Адыги на земле моей живут». Это такое песня-приветствие, так считаю, чтобы люди, которые не слышали что-либо об адыгах, хотя бы в таком музыкально-песенном творчестве немножко познакомиться. И погрузиться, скажем так, в ритмы национальной музыки и в какие-то смысловые фразы.
10: Я вас приглашаю в концертную студию, ну а также приглашаю всех тех слушателей, которые имеют возможность присоединиться к видеотрансляции. Это можно будет сделать на сайте kazakh.fm, площадка Рутуб, либо наша группа ВКонтакте. Подписывайтесь, ставьте свои комментарии, оставляйте свои вопросы. Ну а песня «Живут адыги на земле моей» звучит в эфире радиостанции «Казак-ФМ».

Домач Мисс при участии ансамбля Бзепс и студии кавказских танцев Зихи. Это проект «Путешествие. Добрые соседи» на волнах радиостанции Казак ФМ. Наши дорогие, наши родные, прямо сейчас присоединяйтесь к видеотрансляции и оставляйте свои комментарии и вопросы нашим гостям по номеру 8-928-401-2020. После небольшой паузы увидимся и услышимся.

0: Это проект «Добрые соседи». Андрей Мартынюк приветствует людей, которые сегодня нам несут и знакомят нас с культурой адыгов. У нас в гостях Руслан Туркав, почетный член Российской академии художеств. Ася Евтых, почетный член Российской академии художеств. Российский ювелир, оружейник, член Союза художников России. Адам Ачмис, заслуженный артист Адыгеи, руководитель ГТРК Адыгея, автор культурно-просветительских проектов. Наши дорогие гости, соседи, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
0: Мы за эфиром остановились на том, что там, где нет хороших стариков, там нет и хорошей молодежи. И это та самая мудрость, она есть и у адыгов, она есть и у казаков, и у многих народов, которые населяют нашу страну. Вот. Ась, микрофон у вас находится, и вы рассказывали, что многому научились у бабушки Кадырхан, да? И что она явилась проводником, в том числе и в то, чем вы сейчас занимаетесь. А можем ли мы тоже сейчас в нашем эфире рассказать с помощью вот этой истории, может быть, погрузиться в поколение, в два поколения назад? Как жили люди, что они несли в себе и что вам передали?
2: Ну, в то время, когда я была маленькой, телевидения еще не было, но было радио. И как раз-таки журналисты под этим магнитофоном с радио сидели около моей бабушки. Она была одним из известных информаторов, которые рассказывали прошлое, сказки, нардский эпос. Но лично мне досталось, конечно, огромное количество сказок. Вот те сказки, которые я записываю, там всего 22 сказки я записала, это только... «Капля в море», потому что каждый день была новая сказка. Или сказки были многосерийные, и мы их ждали. И более того, вот истории, которые впоследствии Тимбот Кирашев написал «Одинокий всадник», а в детстве это многосерийная сказка, которую нам бабушка рассказывала. И если вернуться к песням, она... пела песни из нардского эпоса, они такие очень похожие где-то речитатив, похожие на рэп современный,
0: да.
2: И подменяла имена героев, там я, разумеется, была главной героиней, и знакомые там братья, соседи, кто-то обязательно был негодяем, кто-то героем, она подменяла эти имена. Потом, когда бабушки не стало, мне уже 11 лет было. Оказалось, что мой папа это все наизусть знает. И моим детям достались те же песни из нардского эпоса. И вот этот нардский эпос героический, вот когда дедушка малыша подкидывает на коленках и поет ему «Мычалер, бзгзиузэндыче, нартызавач, хэтыца, заур, вайвэй». И вот это... куда-то в подсознание ребенку оказывается, отправляется, потому что это вот как гипнотическое такое напутствие в героическом поведении.
0: И, спасибо за эту историю, Вася.
2: И моим детям это досталось. А если вспоминать песни, вот «Синана Дах», я сейчас позавидовала, в нашем детстве еще не было, у нас дружный хор был, пели все взрослые «Эльбрус красавец».
0: Вот так,
2: и начинали хлопать. И вот там дети с казачьей коммуны, все вот там вот в пыли, кто возится, мы дружно вскакивали и начинали танцевать.
0: Я вижу, что перед нами лежит исторический артефакт, и это семейные фотографии. Я к нему хочу перейти через несколько минут. И знаете почему, Руслан? Потому что здесь та самая история нашего многонационального юга отображена в вашей семье. И казачьи корни, и корни адыгов. И перед тем, как мы об этом поговорим, мы опять же обратим свое внимание на нашу студию, на нашу студию, где находится ансамбль «Бзепс». И недавно я был на фестивале адыгской культуры, где шествие гармонистов было. И это потрясающее действо, когда сотни людей, может быть, тысячи шли и пели песню в едином порыве о том, как они любят свою родину, свою свою землю. Эта песня мне запала в душу и в сердце. Я бы хотел, чтобы мы сейчас на нашу широкую аудиторию услышали именно ее, «Мой ау». Ансамбль «Бзепс» и эта замечательная композиция. В эфире радиостанции «Казак-ФМ».

0: просится продолжать и продолжать вот эти строчки. «Как тебя люблю я, родина моя». И мне кажется, что слова, которые написаны адыгами на русском языке, могут брать все представители любых национальностей. Низкий вам поклон за эту песню и ансамбль «Бзепс», и те люди, которые ее несут в мир. Мне кажется, как здорово, что через малое, через наши города, вот не мегаполисы, а вот именно через поселки, хутора, станицы, мы любим нашу родину. Из этого все складывается. Я напоминаю, наши дорогие слушатели, что вы на волнах радиостанции «Казак-ФМ». Это радиопутешествие «Добрые соседи». И в нашей студии Руслан Туркав, Ася Ютых и Адам Ачмис. Еще раз здравствуйте, наши дорогие.
1: Здравствуйте тем, кто только что присоединился.
0: Руслан, перейдем к истории вашей семьи и к тому портрету, а может быть, нескольким фотографиям, которые находятся перед вами. По-моему, в этой истории как раз и душа есть нашего многонационального юга. Расскажите, пожалуйста, в ваших корнях и что дает вам возможность сегодня нести культуру и гордое звание человека в мир?
2: Мне кажется, сейчас наш эфир получит неожиданный поворот. Дело в том, что я не в полной мере адыг. Дело в том, что я адыг только наполовину. А мой отец Шапсук, и он в свое время женился на красавице-казачке. Казачки из станицы Выселки. Они вместе учились в городе Краснодаре, в институте физкультуры. Сейчас там, мне кажется, мединститут на этом месте. И детство мое прошло как раз в станице Выселки. К сожалению, так получилось, что у меня не было бабушки и дедушки по адыгской линии. Но мне пришлось провести детство у бабушки-казачки. И поэтому, если мы говорим о песнях, то я очень хорошо помню, как вечером, знаете, прекрасный летний вечер, цветущие абрикосы, улица Монтикова в станице Выселки, идут красивые молодые пары, светят такие фонари кобры, если помните.
0: Да, конечно, да.
2: А бабушка, моя бабушка Маруся, Мария Федоровна, она выходит на скамеечку, которая, как принято в станице, есть такие скамеечки у калитки. К ней присоединяется Иван Тимофеевич, сосед через дом, его супруга Сонька, самогонщица. И вот они немножко перед этим пьют домашнего вина красненького, которое всегда у бабушки было в закромах. И вот после этого они сидят, в доме нет телевизора, представьте, в доме нет интернета, но свободное время проводится очень весело, жизнерадостно. Телевизор — это те люди, которые проходят мимо, молодежь, их можно рассмотреть, обсудить. И вот в это время они спевают. Когда я стал старше, я женился, но я сохранил некоторые песни от своей бабушки Марии Федоровны. И вот иногда с Асей у нас бывают случаи, когда мы едем в машину после тяжелой работы, и нам очень хочется спать. Но мы отчетливо понимаем, что спать и петь одновременно невозможно, поэтому лучше петь. И вот здесь мы поем старые казачьи песни, которые мы поем в два голоса.
0: Вы вдвоем.
2: Которые черкесы, представьте, да? Вот. Которые я в детстве услышал от бабушки. Я их даже все время записал на такой, знаете, старинный бобиновый магнитофон с катушками. Но я вот хотел специально, мы же хотели здесь небольшой сюрприз.
0: Я даже предлагаю вот сейчас наших слушателей пригласить в нашу видеотрансляцию. И вот эти моменты мы можем через пару минут для того, чтобы собрать максимальное количество людей, потому что вы заинтриговали, Руслан. Вы заинтриговали. На самом деле тоже хочется сказать, что и песенная культура адыгов, вот как вы тоже, Адам, сказали, что до определенного времени бесписьменный народ, он сохранял свои легенды, он передавал свою мудрость через песни. Но и песня без танца Это у адыгов она не идет. И в нашей студии мы сейчас концертной видим представителя ансамбля кавказского танца «Азихия», руководитель, художественный руководитель Альберт Хуаде. Альберт, хочется вам задать вопрос. Что же в жизни адыга значит танец?
3: Добрый вечер, Андрей. В жизни адыга танец, я думаю, ну не в жизни, а... Танец — это и есть жизнь адыга, потому что ну, через культурный код танца мы стараемся сохранить наше наследие, которое оставили наши предки. Это в первую очередь. Во вторую очередь, танец — это жизнь. Почему? Потому что через танец мы... Ну, это же не просто пляска, это взаимоотношения. Это отношение старшего к младшему. Это отношение... горянки и горца, то есть прослеживается полноценная жизнь. Это воспитание, это то, что потом наши дети, наши ученики, которые следуют этим традициям, это то, что они вносят в общество. То есть это не только дисциплина. Поэтому нельзя сказать, что такое, нельзя разделить. Танец и жизнь, адыга, это и есть.
0: Да. Еще очень интересно в том, что адыги сумели интегрировать танец в современную жизнь. И он сейчас набирает обороты, набирает популярность. И причем это касается не только адыгов. Я знаю, что в вашей студии занимаются представители разных национальностей. Расскажите об этом.
3: Да, конечно, у нас в студии представители разных конфессий. То есть в этом и заключается, да, что... Ну, дружба народов. И нам очень приятно, что адыгские танцы набрали такую популярность, что к нам ходят разные национальности дети, и они с удовольствием изучают нашу культуру. Также они проявляют уважение к нашей культуре. И, естественно, наши ребята, которые адыги, они также учатся проявлять уважение к культуре их национальности. Поэтому через танец мы знакомим наших детей и доносим то, чтобы они уважали разные конфессии и разные культуры.

0: родственнику. Именно так мы и стараемся жить. Это радиопутешествие «Добрые соседи» с Андреем Мартынюком. И сегодня в этом путешествии на волнах Казак ФМ мы говорим с представителями адыгского народа. В гостях у нас Адам Ачмис, заслуженный артист Адыгеи, руководитель ГТРК Адыгеи, медиа-менеджер, путешественник, автор культурно-просветительских проектов. Адам, привет!
1: Привет! Уже как родные.
0: У нас в гостях Ася Ютых, почетный член Российской Академии Художеств, российский ювелир, оружейник, почетный член Российской Академии Художеств, член Союза Художников России и народный художник Республики Адыгея. И эти статусы можно продолжать и продолжать. Здравствуйте, Ася.
2: Добрый вечер.
0: Добрый вечер. И в гостях у нас Руслан Туркав, почетный член Российской Академии Художеств, генеральный директор творческой мастерской Аси Ютых.
3: Добрый вечер.
0: Руслан, мы остановились на том, что вы рассказывали историю вашей семьи, да? Историю вашей семьи и о песнях, которые объединяют. Вот хотелось бы продолжить буквально через минуту. Вначале я задам вопрос, Адам, вам. Вы путешественник, который посетил огромное количество стран. По-моему, 80 регионов нашей страны вы посетили.
1: Да,
0: 40 стран за границей. Угу. И его путешествие продолжается Да. Вот. Через что, по вашему мнению, через какое музыкальное произведение легче всего показать и достучаться до, может быть, сердца, а может быть, до ума иностранца для того, чтобы показать культуру адыга, культуру земли, на которой вы живете? Ну, наверняка случаются контакты межкультурные.
1: Да, конечно, очень много контактов. Ну, я здесь хотел бы немножко прокомментировать. Как раз мы обсуждали то, что вот эти вот все путешествия, передвижения и так далее, вот это изучение культуры других народов очень много дает для того, чтобы понимать и ценить культуру собственного народа. И точно так же понимать, как его преподносить и транслировать для того, чтобы вот эти кросс-культурные коммуникации нужные сложились для совместных проектов, дружбы, сотворчества какого-то, да. А, скорее всего, есть такая песня, как у Адыгов обычай такой, но я думаю, что мы сегодня
0: мы ее услышим.
1: А так, в любом случае, если это песня на языке, всегда есть какой-то предиктив и история, которую стараемся рассказывать о том, чтобы, ну, аудитория, которая не носитель, конечно же, языка, понимали о смыслах, потому что иногда очень сложно переводить либо находить эквиваленты некоторым смысловым значениям. Ну, вот сегодня прозвучало то, что это нужно быть адыгом, чтобы это как бы понимать. Но стараемся, так скажем так, переводить и доносить. Естественно, это песни, которые рассказывают о культуре самого народа.
0: Спасибо за ответ. Руслан, возвращаемся к тем песенным традициям, которые живут в вашей семье. И действительно, долгие путешествия, которые происходят иногда и в ночи, иногда дают выбор. Либо остановиться, закрыть глаза и отдохнуть, либо веселые песни. А может быть, не веселые песни, а может быть, той песни, которая обладает лиричностью, но поднять себе настроение, поднять себе дух и осилить дорогу. А что это за песня?
3: Я вспомнил часто этот момент. Нам иорданский принц Али, который надумал жениться, заказал свадебное платье для своей невесты. Это прекрасная принцесса Рим. И он мог бы заказать это платье где угодно, как он говорит, Гуччи, Муччи. Но, тем не менее, он позвонил в Майкоп и сказал: «Асенька, я хочу, чтобы платье для моей невесты сшила Ася Ютых». И вот мы, это длинная история, мы работали месяца три, наверное, последние три ночи не спали, и вот привезли это платье в город Амман, Иордании, буквально за день до свадьбы. Невеста страшно похудела, потому что она... от волнения, потому что она не знала, а вообще оно будет ей впору или нет. Но нам было, наверное, еще хуже, потому что нам нужно было приехать в Краснодар, а я уже ехал за рулем, и время от времени смотришь дорогу, кто-то перебегает, а вроде этот кто-то, вроде как не отсюда. Вот. И вот тут нас часто за рулем спасают песни нашей бабушки, и причем моей бабушки, бабушки Марии Федоровны из станицы Выселки. Я просто, может быть, это вас немножко повеселит. Это будет личная история история, наша семейная история. Мы попробуем вам спеть, как это происходит.
0: Да, мы просим вас, да.
2: Как
0: да.
2: всегда, начинаю я.
3: Это старинная казачья
2: да.
3: песня.
2: Как всегда, начинаю да. я, потому что когда я вижу, что мой драгоценный супруг начинает смотреть, кто там дорогу перебегает, ночь... И я понимаю, что все. Надо спасать. Песня там про Иванка. Это все уже не разбудит. И я запеваю песню.
0: Живой звук прямо сейчас. Уникальное событие.
2: Песня, чтобы сразу проснуться.

0: Браво! Люба, хочется сказать!
1: Если честно, я первый раз вообще слышу, что они поют.
0: Вот так вот. Если вы только что присоединились, вы находитесь на волнах радиостанции Казак-ФМ. Это уникальный случай, когда вы сможете вживую услышать, как поют кубанские песни Адыги, Руслан Туркав и Ася Ютык. Ася, в ваших руках сейчас тоже находятся символы. И я так понимаю, что именно они несут какое-то особое значение для адыгов. Вот могли бы вы рассказать, что это?
2: Так как мужчины из нашей семьи привычно ездят в соседнее село, ездят на коне.
0: И не только на дискотеку, но еще за красивыми...
2: На дискотеку как раз-таки за красивыми. Вот тата наш привез красавицу Раечку. Наш старший сын, когда рядом с ним буквально вот села 1 сентября опоздавшая однокурсница Лерочка, он потом поехал за ней в село. И у нас вообще вопросов, у нас просто были большие глаза. Он говорит, тата ездил в соседнее село, а мне что, не все? Вот. Ну и на коне. Он, я коня беру белого, красивую белую машину взял. Вот, и мы к вам приехали. Самое ценное, что есть у адыгов, как брат, как конь, это конь.
0: Да, и на языке адыгов это одно слово.
2: Одно слово. И самый лучший подарок это конь. Но так как у вас и красавицы девушки, и мужчины, вот у нас есть два таких коня, которые могут освещать все пространство. Это конь, на котором мужчина ездит, как солнце в круге. И в сердце это крылатый конь Альпыш. Это наш адыгский пегас. Вот просто мы вам привезли небольшой такой сувенир, чтобы
0: эти дорогие для нас подарки
2: оставить их здесь.
0: Отправиться в Музей народов Казак-ФМ. Мы благодарим вас за эту энергию, за эти подарки. Немного времени у нас остается. И я обращаюсь, Адам, к вам. Ведь действительно, у адыгов обычай такой. Да? Вот. Что это будет за песня? И что бы вы сейчас, вот кратко, но хотели бы рассказать всем тем людям, которые ищут добра, мира, культуры, всего самого доброго в тысячи человека.
3: Ну, народов, конечно, очень много разных, да, у нас у всех есть вот этот культурно-нравственный код объединения, да, так и фундамент у каждого народа, в принципе, мы сегодня об этом говорили, так вот, как через весь эфир, наверное, пронесли, что есть такие вещи, которые, конечно, нас различают друг от друга, но самая сильная история — это то, что нас всех объединяет. Конечно же, это уважение к старшим, почитание, семейные традиции, культурно-нравственные какие-то ориентиры, да, воспитательная какая-то история, мечты о добре, о духе предков, о любви к родной земле, к большой стране. Наступает, наверное, в жизни у каждого человека, это по мере взросления, когда он, ну, перестает себя чувствовать частью одной улицы, одного района, одного города, одного региона, частью всей большой страны, скажем так. И ранее вы задавали вопрос о композициях и песнях, конечно же, которые можно... о которых можно рассказывать. Есть много народных, обрядовых, да. А если вот современный мир, как бы, брать и говорить о том, что современная культура адыгов, она готова и открыта к обновлению, то это как раз вот песня «У адыгов обычай такой», это как визитная история, скажем так, для того, чтобы рассказать о том, кто такие адыги.
0: Мы приглашаем вас в концертную студию. Напоминаем, что сегодня у нас в гостях были адыги Руслан Туркав, Ася Ютых, Адам Ачмис, ансамбль «Бзепс», руководитель ансамбля «Азамат Миш», студия кавказских танцев «Зихи», художественный руководитель Альберт Хуады и много-много наших друзей, которые находятся в разных точках нашей планеты, нашей Кубани. Но все мы на одной волне. Есть у адыгов обычай такой встречать гостей. Пойте с нами и будьте с нами.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, кому вручат национальную премию в сфере народных промыслов, как туристы могут оценить свое путешествие по полуострову и сколько медалей у крымских стрелков с первенства Адыгеи. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. С этого года российским мастерам народных художественных промыслов будут вручать национальную премию. Соответствующий закон вступил в силу сегодня. Участвовать в конкурсе на соискание награды могут органы местного самоуправления, предприятия, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые. Специальный совет, созданный при Министерстве промышленности и торговли, выберет лауреатов в 10 номинациях. Премии будут, в частности, вручать лучшему мастеру, молодому специалисту, общественному проекту по продвижению народных промыслов. Кроме того, награда предусмотрена за лучший туристский маршрут по местам, где производятся предметы народных художественных промыслов. Туристы, отдыхающие на полуострове, могут напрямую поделиться впечатлениями от отпуска с помощью специального сервиса «Все дороги ведут в Крым». Масштабный опрос помогает региональному министерству курортов оценивать качество услуг, уровень цен, популярность экскурсий и желание гостей вернуться снова. Заполнить небольшую анкету можно онлайн, а также в бумажном виде на железнодорожных вокзалах, в отелях и санаториях. Кроме того, для путешественников круглосуточно работает бесплатная горячая линия программы «Гостеприимный Крым», где всегда готовы помочь и ответить на любые вопросы. Сборная Крыма выиграла золотые медали на первенстве Адыгеи по пулевой стрельбе. Соревнования проходили в Майкопе и собрали более сотни сильнейших участников из трех регионов страны. Крымские спортсмены пополнили копилку сборной 5 наградами, 2 золотыми, 1 серебряной и 2 бронзовыми медалями. В стрельбе из пневматического пистолета среди мужчин победу одержал Кирилл Ковалев, а среди женщин золото уверенно забрала Александра Вещака. На этом пока все, далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается малооблачная погода, в некоторых районах пройдут дожди. В Симферополе воздух прогреется до 24 градусов, на градус ниже ожидается в Бахчисарае. В Керчи термометры покажут плюс 22, в Ялте до 21 градуса. В Евпатории, Феодосии и Алуште ожидается 20 градусов, понадобятся зонтики. В Севастополе завтра плюс 21 и пройдет слабый дождь. Привет отправляем в село Золотое Поле Кировского района. У вас до 21 градуса и дождь по крышам постучит. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи используют чат подъезда как сайт для знакомств. Это наши соседи по автомобилю на парковке могут определить не только его расход топлива, но и кто владелец, в каком подъезде живет, сколько зарабатывает, есть ли семья и дети. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: построить, а?
1: Ты что весь день из лифта не выходишь?
0: Да вот вчера узнал, сколько я за лифт плачу, понял, что не пользуюсь им на эту сумму, понимаешь? Вот, наверстываю упущенное. Русланчик, заходи, заходи, покатаю.
1: Подвинься.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак FM.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак FM.
4: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие, я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

0: Девочки, где справедливость? Вот в школе говорят, характер дома будешь показывать. А родители говорят, характер мужу показывать будешь. А муж, да не надо мне тут свой характер показывать. На работе говорят, характер надо дома оставлять. Вопрос, когда можно будет показывать характер?
1: Шутки, прибаутки. Частушка для казака от Ирины из Москвы.
2: Знаю, на какой волне казачок находится. Без веселых, звонких песен день там не обходится.
1: Реклама на Казак-ФМ.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму +7 978 200.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Папа, у меня живот замурчал.
3: Ты, наверное, хотела сказать, что он заурчал? Звуки, которые издает наш живот, имеют свое научное название – барборигмы.
0: Чего? Барборигмы? А почему он урчит?
3: Барборигмы. А урчит, потому что мышцы желудка и кишечника периодически сокращаются, чтобы пища постоянно перемешивалась. К тому же есть продукты, которые провоцируют газообразование и бурление внутри. Это сырая капуста, фасоль, горох и вообще все бобовые, а также грибы. Стресс также бывает причиной барборигмов или кишечной инфекции.
0: Когда злые бактерии появляются?
3: Да, можно и так сказать. Бактерии и вирусы. Но чаще всего живот у нас урчит просто от голода. Когда пищи в желудке нет, его содержимое, а это желудочный сок, желудочные газы и воздух, движется внутри, создавая этот урчащий звук. Когда еда появляется, она делает этот звук неслышным.
0: Поняла! Это животик так есть просит!
3: Верно! В большинстве случаев такие звуки являются признаком голода и указывают на то, что пора бы уже поторопиться с обедом, ну или хотя бы просто перекусить.
0: Конфетки?
3: И конфеты тоже, но сначала суп.
0: Пап, а котики тоже желудком урчат?
2: Папа знает.
4: Хорошо-то как! Когда?

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Встречаются как-то два приятеля. Один другому говорит: «Ой, а ты что такой хмурый?» «Да тут с женой поругался». «А что такое?» «Да мы с ней никак не можем договориться, где отпуск проводить». «Ну а в чем проблема-то?» «Да ты понимаешь, я хочу в Таиланд». «А она?» «А она хочет со мной».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: Феодосії. 101 FM Феодосії. Уключай.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько детских лагерей откроется в Крыму, где заработала новая модульная амбулатория и в какой школе обустроили самый красивый двор. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 400 детских оздоровительных лагерей откроют свои двери в Крыму с 1 июня. В их числе 36 загородных лагерей, 30 лагерей труда и отдыха, а также свыше 350 пришкольных площадок. Сеть учреждений обеспечит полноценный отдых, досуг и санаторно-курортное лечение подрастающего поколения. В текущем году благодаря установке 6 дополнительных модульных корпусов пройти оздоровление смогут еще 2500 ребят, а всего за летнюю кампанию регион планирует принять свыше 60 тысяч детей. Новая модульная амбулатория открылась в селе Каштаны Бахчисарайского района. Медицинский объект возвели по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Раньше амбулатория находилась в старом приспособленном помещении, построенном еще в начале 70-х годов. Новое современное здание площадью более 200 квадратных метров оснастили палатой дневного стационара, а также стоматологическим и гинекологическим кабинетами. Качественную помощь здесь могут получать почти 3000 местных жителей. В Ялтинском регионе определили победителей конкурса на самый лучший и функциональный школьный двор. За почетное звание боролись 44 образовательные организации Южного берега. Экспертная комиссия выявляла не просто самые чистые, но и наиболее эстетичные пространства с ландшафтом. Пространство с ландшафтным дизайном, оригинальными зелеными зонами и тематическими площадками. В итоге лучшей среди школ была признана Ялтинская школа номер 12, а среди дошкольных учреждений победу одержал детский сад номер 2 России. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове малооблачно, в некоторых районах пройдут дожди. В Симферополе воздух прогреется до 24 градусов, в Бахчисарае 23 тепла. В Керчи термометры покажут плюс 22, у вас без дождей. В Ялте до 21 градуса, осадки не прогнозируются. В Евпатории, Феодосии и Алуште ожидается 21 градус. В Севастополе завтра плюс 20 и пройдет слабый дождь. Привет отправляем в село Богатое Белогорского района. Днем у вас ожидается до 24 градусов и дождь по крышам постучит. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: Крапивницкой из хутора Согласного.
1: Млеют девки всем селом, навостряя ушки, а я в варенечке пишу веселые частушки.
0: Реклама на Казах FM.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас. Алмак Плюс по низкой цене в магазинах Медтехника.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207.

0: по пути с Казак FM.
1: Все мы дети, пока живы наши.

0: наши родители.
1: Сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
2: Кашнай — это таджикский духовой музыкальный инструмент. Переводится как «двойная свирель». Кашнай состоит из двух одинаковых трубок из тростника. Каждый имеет 6 игровых отверстий. В их верхних частях — одинарные язычки. Стволы трубок разукрашены нарезами в форме змеек. Звук кашнай издает очень сильный, резкий, с биением. Исполнитель должен быть невероятно талантлив, с замечательным слухом. Играть на кашнай сложно, и только мастер сможет его подчинить себе и заставить исполнить песню соловья, крик перепела и других птиц. Об одном таджике-музыканте, который исполнял марш на кашнай в сопровождении ударных, писал в 19 веке коллекционер музыкальных инструментов Август Эйхгор. Исполнял он, наигрывая, рассказывая, маршируя и жестикулируя с необычайным жаром, артистическим огнем. Он сам и флейтист, и исполнитель на сурнае, и тамбур-мажор, и виртуоз на кашнае, а также замечательный певец. Одним словом, среднеазиатский музыкальный гений. Исполнитель уникален, как и сам музыкальный инструмент. Его звук удивляет, восхищает, заставляет сердце замирать. Какую бы мелодию ни исполнял музыкант, слушателю она понятна. Ведь это поет кашнай, душа таджикского.

0: Станицы Каневской.
1: Сколько радости и ласки шлет в эфир Казак FM. Песни, танцы, шутки, сказки. Ох и весело нам всем.
2: Реклама на Казак FM.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
7: Для соседа.
8: Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

Приветствую всех слушателей Казак ФМ. Здоровья, удачи, счастья вам, добра и мира вашим домам. Слушайте песни Анатолия Доровских на Казак ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько детских лагерей откроется в Крыму, где заработала новая модульная амбулатория и в какой школе обустроили самый красивый двор. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 400 детских оздоровительных лагерей откроют свои двери в Крыму с 1 июня. В их числе 36 загородных лагерей, 30 лагерей труда и отдыха, а также свыше 350 пришкольных площадок. Сеть учреждений обеспечит полноценный отдых, досуг и санаторно-курортное лечение подрастающего поколения. В текущем году благодаря установке 6 дополнительных модульных корпусов пройти оздоровление смогут еще 2500 ребят, а всего за летнюю кампанию регион планирует принять свыше 60 тысяч детей. Новая модульная амбулатория открылась в селе Каштаны Бахчисарайского района. Медицинский объект возвели по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Раньше амбулатория находилась в старом приспособленном помещении, построенном еще в начале 70-х годов. Новое современное здание площадью более 200 квадратных метров оснастили палатой дневного стационара, а также стоматологическим и гинекологическим кабинетами. Качественную помощь здесь могут получать почти 3000 местных жителей. В Ялтинском регионе определили победителей конкурса на самый лучший и функциональный школьный двор. За почетное звание боролись 44 образовательные организации Южного берега. Экспертная комиссия выявляла не просто самые чистые, но и наиболее эстетичные пространства с ландшафтом. Пространство с ландшафтным дизайном, оригинальными зелеными зонами и тематическими площадками. В итоге лучшей среди школ была признана Ялтинская школа номер 12, а среди дошкольных учреждений победу одержал детский сад номер 2 России. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове малооблачно, в некоторых районах пройдут дожди. В Симферополе воздух прогреется до 24 градусов, в Бахчисарае 23 тепла. В Керчи термометры покажут плюс 22, у вас без дождей. В Ялте до 21 градуса, осадки не прогнозируются. В Евпатории, Феодосии и Алуште ожидается 21 градус. В Севастополе завтра плюс 20 и пройдет слабый дождь. Привет отправляем в село Богатое Белогорского района. Днем у вас ожидается до 24 градусов и дождь по крышам постучит. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: 8-401-20-20 наш телефон. Мы в прямом эфире. Пишите в Макс. Я, Виктория Никитюк, ведущая программы. Приглашаю вас в нашу перекличку. Приглашаю присылать ваши сообщения. Рассказывайте о погоде, о делах, о настроении. Это всегда очень интересно. И сегодня, 20 мая, напомню, на календаре. День нашей матушки реки Волга. Всемирный день метрологии. Это наука об измерениях. Очень важно. Всемирный день пчелок и Всемирный день травматолога. От души поздравляем всех травматологов. Профессия доктор, да, специализация травматолог. Поздравляем с вашим профессиональным праздником. Пусть все и всегда будет у вас на высшем уровне. Пусть в семьях будет все хорошо. Успехов в вашем нелегком деле. И, конечно же, знаете, пусть все мечты, все планы сбываются. Есть первый звонок. Он раздался из Пашковской. Валентина Ивановна, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Виктория. Я очень рада, конечно, что дозвонилась. Сегодня у меня хороший повод. У моей кумушки, скринь Валентины Ивановны, сегодня 20 мая, день рождения. Ей исполняется 76 лет. Желаю тебе, дорогая моя кумушка, здоровья, благополучия, семейного... Благополучия семейного, побольше радостных дней, душевного спокойствия. И чтобы твои мечты сбывались, меньше грусти, больше смеха. Улыбайся, не грусти. И долго-долго живи. Добра и достатка в твой дом.
0: Валентина, именинница дорогая, сразу после рекламного блока для вас песня в исполнении ансамбля «Золотое кольцо» «Подари, березка». Мы вас от души поздравляем.
2: Чистушка для казака от казачки Екатерины из Краснодара.
3: Шел миллионок на свидание, кот дорогу перешел, а миллионок испугался, на свидание не пришел.
2: Реклама на Казак-ФМ.
4: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
5: Не нужно. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
7: Завод «Симферополь Сельмаш» производит запасные части для зерноуборочных комбайнов и жаток как отечественных, так и зарубежных брендов. Гарантируем высокое качество продукции. Звоните плюс 7 978 729 45 45.
8: Прокачайте свое мастерство и бизнес с 27 по 29.

0: 18+.
1: Нужны биг-беги, надежные крупногабаритные мешки. Geosnap Юг – ваш верный выбор. Geosnap Юг – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-беги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку. 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио. Компания ООО «Рост» – производители безрядковых жаток для уборки подсолнечника «Orange Seed». Срез прямо под корзинкой позволяет вам начинать уборку, когда стебель еще влажный. В обмолот идет только корзинка, а сорность в бункере минимальная. Наименьший вес жатки среди всех производителей. Порошковая покраска и система среза с редуктором «Шумахер». На рынке с 2015 года. Более 2500 жаток, работающих по

0: всей стране. Первый стенд при входе справа на Золотой Ниве. 8-960-870-44-22. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22.00. Детям пора домой.
1: Вареночки! Вареночки! На

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Друзья, я, наверное, напомню вам правила нашей программы. Во всяком случае, подчеркну их, что вы можете дозвониться в программу «Варенички» в прямом эфире в неделю один раз. Один раз в неделю собирайте ваших именинников, и ваше выступление, тоже коротенькое, пожалуйста, прозвучит в нашем эфире. То есть каждый день у Алексея побывали вечером у меня, или сегодня у меня завтрак Алексею, или наоборот как-то. Нет, раз в неделю без всяких обид. Во-вторых, в ваших сообщениях вы не просите нас о песнях. Песню тот, кто дозвонился, закажет, потому что такое преимущество у тех, кто смог таки дозвониться. Еще хочу сказать, в сообщениях обязательно указывайте, кто кого с чем поздравляет. Иногда вы забываете подписаться, вы забываете назвать, кого вы поздравляете. Это очень важно. Наш телефон +7 928 401 2020. Макс, таков же грозится Краснодар. Вчера в грозу уезжала с работы, в ливень сильнейший. Сегодня грозится дождиками, но около плюс 30. Погода такая 26-30. Тепло, довольно-таки даже душно на улице. Пасмурно. Хочу прямо сейчас услышать сегодняшнего именинника, который дозвонился из Пензенской области, село Трескино, на связи. Наш Александр Зонтовский. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня вот у меня день рождения. Ко мне брат приехал. Вот он хочет присоединиться. Поздравить меня в прямом эфире.
1: Как зовут вашего брата?
2: Меня зовут Вячеслав. Очень приятно. Всем передаю огромный-огромный привет.
1: Поздравляйте.
2: Хочу поздравить своего брата Александра Зонтовского с днем рождения. Желаю побольше здоровья, перспектив каких-то и интересного занятия.
1: Александр, очень уважаем вашу семью. Вы всегда, практически всегда в перекличке, когда не прогуливаете, когда не очень устали и не легли спать пораньше, да, Саш? Благодарю вас. Вы всегда делитесь, чем ваша семья занимается, как ваше настроение, что новенького и о погоде. Я хочу, Саша, пожелать вам оставаться таким же открытым человеком, вашей семье быть такими же любимыми друг другом, взаимопонимание вам на долгие-долгие года. Вячеслав, ну и вы почаще к своим заглядывайте. А вот Артем Васильевич Шареев, с 11-летием вас поздравляют ваши родные и близкие. День рождения Артем отметил накануне, в День пионерии. Бабушки Галя и Оля, дедушки Сережа и Вова желают вам, дорогой Артем, крепкого-крепкого здоровья, счастья, успехов в учебе, быть достойным своего отца. Артем, я знаю, что папа на СВО, вас очень любят, поддерживают. Артем, нужно набраться сил, бодрости, быть таким же, как папа, смочь быть настоящим героем, настоящим человеком с большой буквы, вырасти настоящим мужчиной. Артемушка, дорогой, всего-всего самого хорошего вам. С днем рождения!

0: Варенички на Казак ФМ.
1: Продолжаются варенички. Плюс 7-928-401-2020. Наш телефон. В МАКС пишите. Пишите на вареник@казак.фм. Как там у вас погодка? Ну, у нас люблю грозу в начале мая. Прямо вот это все. Вот грозы, грозы. Еще обещают. Я слышала, наши девочки в новостях говорят, до 21-го, до мая, до вечера еще будет такая обстановочка держаться. Сергей Липатов, ваше письмо оказалось у меня на столе. Девочки с почты его принесли только сегодня. И вообще опоздавших на эту неделю писем много, поэтому либо в будни, либо зачитаю их в варенчиках по письмам. Сергей, но я бы хотела на 2 мая и только сегодня Любовь Алексеевну Липатову хотели поздравить. Если кто-то может, позвонить, что до конца программы, через пару песен, я обязательно его зачитаю, и Любовь Алексеевну с 77-летием мы поздравим. А вот Веточка Сакуры, наша общительная, пишет: «Сегодня хочу поздравить с днем рождения вас, Александр Зантовский. Хорошо, что вы на нашей волне Казак-ФМ. Здоровья вам, Александр, счастья, благополучия и удачи во всем». Вот, Александр, как своего от души вас воспринимают. Так, еще вижу. У моей жены день рождения, ее зовут Лилия, от мужа Алексея, город Ейск. Лилечка, поздравляем вас от Алексея, любит, написал, попросил поздравить, пожелать счастья, радости, здоровья крепкого и побольше исполненных желаний судьбой. И новые загадайте, и снова вместе с Алексеем уверенно исполните. Сережа из Абрау-Дюрсо, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Виктория. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Хотелось бы поздравить сегодня с днем рождения замечательную женщину из станицы Новомалороссийской, Веселковского района Краснодарского края, Емцеву Лидию Харитоновну. Лидия Харитоновна, я много о тебе наслышан. Я тебе желаю всего того, чего ты пожелаешь себе сама. Ты очень сильная женщина. Тебя все любят, просто обожают. Многие, много знакомых у тебя. К моим поздравлениям присоединяется Тамара Павловна и все друзья. Хотел бы поздравить всех с Вознесением. Привет Людмиле Георгиевне и всему эскадрону. И слушаем песенку. Тебе огромный привет, Виктория. Саня Зантовского, с днем рождения.
1: Очень приятно мне, что вы Сашу Зантовского приветствуете, потому что вы помните, какой он отзывчивый, да? Я запоминаю всех наших радиослушателей, которым только что-нибудь вот на эту тему или на другую подбросили, и они сразу же откликнулись и про погоду, и Веточка Сакуры может про птичек поговорить, и про животных кто-то. И поэтому очень вот это наше с вами общение берегу, дорожу им. Дорогие, любимые мои, я говорю же вам, это не просто каждую программу. И сегодня Сергей попросил, чтобы прозвучала песня «Не обижайте стариков». Вот она для всех нас, для того, чтобы задуматься. А кто не слышал эту песню, знаете, что она звучит на Казак-ФМ. И всем доброго вечера. Плюс 7-928-401-2020. Звоните.

0: Казак ФМ.
1: Друзья, я хочу сейчас обратиться к вам. Всякое бывает. Бывает так, что вот весь вечер я сижу и говорю, ну где же, ну где вы? Помните, в каком-то фильме было, Вася, где ты? Вот он сегодня у нас звукорежиссер работает, Василий. Он сегодня здесь, сегодня знаю, где он. А так, вы говорите, иногда нет звонков, да, и мы ведем эфир, и продолжается наш эфир, поздравительный, приветственный на сообщениях. А бывает невозможно дозвониться. И сейчас вот мне одна наша радиослушательница пишет, которой я передаю привет, ее зовут Марина Николаевна. Ну вот уже столько, 14 раз набрала или 19 раз набрала. У нас по 145 раз бывает набирают люди и дозваниваются в конце программы. Я вас очень прошу, вы не переставайте звонить, я записала ваше сообщение, но я думаю, что вы все-таки пробьетесь в эфир. Действительно, не просто дозвониться на Казак ФМ, но вы все равно пробуйте. +7 928 401 2020. Дозванивайтесь, в МАКС пишите. И, пожалуйста, не пишите голосовых сообщений, потому что в эфире ведущему прослушать это практически невозможно. Нужно читать сообщения, готовиться к выходу. Ну, в общем, вот так. С юбилеем папу, с 65-летием Александра Владимировича Горлова, от имени жены Лены, детей Саши, Виталий, внуков Андрея, Насти, от невестки Натали, сватов Тамары и Вячеслава. Поздравления для вас, Александр Владимирович. Вам желают крепчайшего здоровья, отличного настроения и море позитивных моментов. Пусть жизнь радует только приятными сюрпризами, а рядом всегда будут любящие люди. Спасибо за все, что ты для нас сделал. Любим тебя и гордимся тобой. С днем рождения! Александр Владимирович, радио Казак ФМ отправляет вам наш привет. Мы поздравляем вас от души с вашим юбилеем. Молодой вы еще, пусть все планы сбываются. Будьте бодрым, сильным, а самое главное, влюбленным в тех, кто рядом и в вашу жизнь. Привет, варенички! Пишу из Нововладимирской. Меня зовут Анна. Хочу поздравить своего любимого мужа Геннадия с 20-летием совместной жизни. Любимый, спасибо, что ты у меня есть. Я очень-очень люблю тебя. Поздравляем вас, Аня и Геннадий. Кричим горько от радио Казак ФМ. Будьте счастливы. Пусть дорога ваша будет радостной, длинной. И чтобы всегда совет да любовь. А наш юный участник программы, наш радиослушатель из Ставрополья, село Казьминское. Костя, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Передаю привет всему Ставропольскому краю. А особенно привет передаю дяде, который работает в колхозе на заводе Казьминское.
1: Угу. Еще как зовут дядю вашего?
2: Сергей Назаров.
1: Ой, Сергей Назаров, какой племянник хорош. То дядя, то тетя, песня-то не меняется. Поздравляем вас с тем, что вы в поле. Я поняла, комбайнер, да? Пусть работа будет всегда, и чтобы она радость приносила. И с тем, что Костя дозвонился. Продолжаем программу. Звоните +7 928 401 2020. Макс таков же.

0: Частушка для казака от Валентина Копылова из станицы Холмска.
1: Любим мы казак ФМ, очень нравится он всем. Он нам всем без исключения поднимает настроение.
0: Реклама на казак ФМ.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 200.

0: Кавказ.
1: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
2: Вареночки! Вареночки! На Казак ФМ!
3: Доброго вечера и хорошего настроения желает всем Руслан из Ярославля, как он пишет, Русик из Ярославля, всем тем, кто на любимой волне. Привет от меня. И веточки Сакуры отдельный привет. Так... Марина Егорченко, давно вы к нам не заглядывали. Поздравьте мою мамулю, Батяеву Наталью Михайловну, с днем рождения. Дорогая мамочка, будь всегда здорова и счастлива, радостна и беззаботна. Любви, добра, достатка, душевного спокойствия, бесконечного счастья, какое только может уместиться в человеческую жизнь. Спасибо за все, что ты делаешь для нас, для твоих детей и внуков. Любим тебя и дорожим, как самым дорогим сокровищем. Дочери Марина Егорченко. Горченко от дочери, от зятя Михаила, внуков Александра и Андрея. Так, друзья, вижу сообщение от зажигалочки, которая просит, чтобы ты лучшая группа «Сентябрь» поставили. Вчера галочка, зажигалочка последняя дозвонилась в программу, но мы уже поставили «Белые розы». Галочка, если будет такая возможность, вы знаете, да, но пока такой возможности нет. 50 раз звоню, не дозвонился, но не теряю надежды, звоню. Всему радиоэскадрону, веточке Сакуры, огромный привет от Кузьмича Александра из Новороссийска. Александр, ну рассказывайте, как дозвонились? Добрый вечер.
4: Дозвонился 52-й раз. Честно.
3: Бывает, да? Бывает.
4: Это реально. Спасибо тем, кто занимает этот эфир, но я дозвонился. Верочка Сакура, я могу так сказать, это мой адвокат. У меня все хорошо. Честно скажу, Виктория, получила много сообщений в одноклассниках. Это ты звонил, это не ты звонил, это я. Это я. Не могу всем ответить, но всех люблю, ценю и уважаю.
3: Ой, молодец. А еще хочу сказать. Хорошего друга Сергея Левшакова из поселка Нефтегорск поздравляет Марина Николаевна и желает вам, хороший друг Сергей, здоровья, долгих лет, удачи и любви. И наш Александр Кузьмич заказывал другую песню, но я рассказала, что не может дозвониться наша радиослушательница, и, честно говоря, уже она не в настроении. Поэтому, Марина Николаевна, у нас все отзывчивые, и на самом деле дозвониться можно, но еще постарайтесь, попробуйте. Может быть, мы сегодня с вами и познакомимся. А для вашего хорошего друга Сергея, в том числе и от Александра Кузьмича, и от меня, от всей радиостанции «Казак-ФМ», эта песня.

0: Лайки на Казак FM.
1: К вашим сообщениям вижу, Юрий Александрович пишет. Добрый вечер, любимое радио Казак FM. Вы лучшие. Спасибо, дорогой наш. Сейчас нахожусь в Приморско-Ахтарске. Слушаю вас, и настроение поднимается. Передайте, пожалуйста, привет моим родителям Бурдуковым. Родители – это самое главное и святое. Ну и, конечно же, краевой больнице города Краснодар. С наилучшими пожеланиями, Юрий Александрович. Спасибо вам огромное. Юрий, всегда рады. Ну и вот я обращаюсь к той радиослушательнице. Мы поздравили, конечно, вашего хорошего друга, но, во всяком случае, я вам даже написала, линия свободна, звоните же, звоните. Не захотели. Ну вот, многие говорят, я так старался. Мы верим, конечно, но в большинстве своем тот, кто хочет дозвониться, вот как Александр Кузьмич из Новороссийска, дозванивается. Липатов Сергей Александрович из Краснодара, поселок Индустриальный, хочет поздравить свою маму, Любовь Алексеевну Липатову, которая живет в Адыгейске, с наступившим уже 77-летием. Она всю жизнь с ранних лет проработала на стройке, штукатуром, маляром, имеет много благодарностей, грамот, ударник труда, вырастила двоих детей, меня, сына Сергея, и дочь Ларису. У нее четверо внуков, мамочка удивительная, она трудолюбивая, до сих пор всем помогает и советом, и трудом своим, и заботой, уход за внуками на ней, мы ощущаем ее постоянную помощь. Мамочка наша прекрасная хозяйка, и готовит, и печет, и мастерица на все руки. От души желаем тебе, любимая наша, дожить до 100 лет и далее, до бесконечности, без печали и болезней. Ты ночей из-за нас не досыпала. Рано волосы покрылись сединой. Мы поздно поняли, мамочка, что нужно беречь твой покой. Мы, родные, дети, внуки, будем стараться окружать тебя вниманием, заботой. Пусть все задуманное с успехом разрешится. Пусть удача сопутствует во всех делах. К этим поздравлениям присоединяются супруга Сергея, Татьяна, дочь Ульяна, сыночек Тимофей, сестра Лариса, зять Игорь, внучка Юлия, внук Владислав, жена его Влада и все-все родные. Еще раз крепкого-крепкого здоровья желают дорогой и любимой мамочке. Ну что, друзья, давайте-ка начнем уже прощаться. Еще раз напомню о правилах программы «Варенички» по вашим письмам. Александр Зонтовский из Пензенской области пишет: «Веточка сакуры, уважаемый Сергей, огромное спасибо за поздравления. Счастья вам, добра, здоровья и прекрасного настроения. Люблю вас». А Руслан написал: «У нас в Ярославле было 32 градуса тепла. А я, Руслан, потеряла Анатолия нашего из Литвы. Не знаю, куда делся Анатолий. Зажигалочка, и вас не обижу этим вечером. Хочу, чтобы вы были с нами. Это очень приятно. Группа «Сентябрь» песней «Ты лучшая» завершит программу. А варенички по вашим письмам сейчас меня только спрашивали. Я сегодня заранее хочу на субботу маму поздравить. Да нет же, так не получится. Потому что программы готовы уже в понедельник, во вторник. В понедельник на электронную почту вареник@казак.фм присылайте ваше сообщение с пометкой для Виктории на предстоящие выходные. В остальном вы пишите письма. Наш адрес: Краснодар, улица Северная, 279, индекс 350-020. Ну, в общем, друзья, завершая эфир, очень хочется, чтобы никто не обижался. Дозвониться можно, если постараться. Завтра буду с нетерпением ждать нашей с вами встречи в 20 часов. А варенички на Казак FM и в 12, и в 20. Люблю, целую, крепко обнимаю. Пока-пока и доброго продолжения этого вечера. Надеюсь на любимой волне Казак FM.

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, сколько детских лагерей откроется в Крыму, где заработала новая модульная амбулатория и в какой школе обустроили самый красивый двор. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 400 детских оздоровительных лагерей откроют свои двери в Крыму с 1 июня. В их числе 36 загородных лагерей, 30 лагерей труда и отдыха, а также свыше 350 пришкольных площадок. Сеть учреждений обеспечит полноценный отдых, досуг и санаторно-курортное лечение подрастающего поколения. В текущем году, благодаря установке 6 дополнительных модульных корпусов, пройти оздоровление смогут еще 2500 ребят, а всего за летнюю кампанию регион планирует принять свыше 60 тысяч детей. Новая модульная амбулатория открылась в селе Каштаны Бахчисарайского района. Медицинский объект возвели по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Раньше амбулатория находилась в старом приспособленном помещении, построенном еще в начале 70-х годов. Новое современное здание площадью более 200 квадратных метров оснастили палатой дневного стационара, а также стоматологическим и гинекологическим кабинетами. Качественную помощь здесь могут получать почти 3000 местных жителей. В Ялтинском регионе определили победителей конкурса на самый лучший и функциональный школьный двор. За почетное звание боролись 44 образовательные организации Южного берега. Экспертная комиссия выявляла не просто самые чистые, но и наиболее эстетичные пространства с ландшафтом. Пространство с ландшафтным дизайном, оригинальными зелеными зонами и тематическими площадками. В итоге лучшей среди школ была признана Ялтинская школа номер 12, а среди дошкольных учреждений победу одержал детский сад номер 2 России. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове малооблачно, в некоторых районах пройдут дожди. В Симферополе воздух прогреется до 24 градусов, в Бахчисарае 23 тепла. В Керчи термометры покажут плюс 22, у вас без дождей. В Ялте до 21 градуса, осадки не прогнозируются. В Евпатории, Феодосии и Алуште ожидается 21 градус. В Севастополе завтра плюс 20 и пройдет слабый дождь. Привет отправляем в село Богатое Белогорского района. Днем у вас ожидается до 24 градусов и дождь по крышам постучит. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказала: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: На свадьбе друзей побежала ловить букет. Потом опомнилась

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Представьте себе ситуацию. 4 часа ночи, звонок в дверь, муж открывает, а на пороге жена в хламину. Колготки порваны в одной туфельке. И муж ей говорит: вот так вот, значит, да? И ты думаешь, я тебя в таком виде домой пущу? А жена ему так, прислонившись рукой об косяк, отвечает: нафиг надо, я за гитарой.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ. Если

сказал командир. 30 метров и только, всего ничего, лишь короткий рывок. Потом в медсамбате, очнувшись на койке, я вспомнить хотел все, да так и не смог. Мой прадед погиб в 45-м за Польшу, вернулся седым из Афгана отец. Мне было всего 19, не больше, когда я вдохнул полной грудью свинец.

домой. Ненароком живые, забытая память прошедшей войны. Хирург молодой, видно, верил он в чудо, упорно спасал мою душу 3 дня. Потом улыбнулся, я понял, жить буду, наверное, в рубашке,

0: 101.5 FM в Майкопі. Уключай!
1: Группа «Белое злато».
2: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой». Слушайте нашу новинку на волнах «Казахстана».

0: Зак ФМ. Эх, братцы!
1: Всем привет! С вами я, Зара. Слушайте мои песни на радио «Казак ФМ».

капкан. Мысли в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян. Я больше не найду покой. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц.

вами на радио «Казак-ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак-ФМ».

Zack FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли уведи. У кого любовь моя засыпает на груди.

0: любовь ты не берегла, на пороге ночка печальная.
1: И шо я в тебя такой влюбленный? Казак ФМ. Казак
2: ФМ. Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак ФМ». Всем хорошего настроения.

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не

0: извини, просто я устал.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Эх, хорошо! С «Казак ФМ». Когда душа поет.